0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Джем-ФМ.
3: Здравствуйте. Послы Евросоюза впервые согласовали продление на 3 года персональных санкций в отношении почти 3000 человек и организаций. Прежде рестрикции пересматривали каждые полгода или год. Компромисс предусматривает исключение из санкционного списка бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Латвия дольше других возражала против этого. Исключение Усманова добивались Словакия и Франция. Люксембург потребовал снять ограничения и с Фридмана, который предъявил стране требования о компенсации на 16 миллиардов долларов. В Свердловской области обезвредили гранату времен гражданской войны. Боеприпас обнаружил в палисаднике своего дома житель Сысерского района. Он сразу сообщил об этом силовикам. На место приехала группа разминирования ОМОН. Оказалось, что это боевая граната времен гражданской войны немецкого происхождения, сообщили в Росгвардии по Свердловской области. Боеприпас уничтожили с соблюдением всех требований безопасности, сообщает ЕДИН. В Нижнем Тагиле мошенники убедили 35-летнюю женщину поджечь 2 здания. Сначала они, представляясь сотрудниками различных ведомств, вынудили ее оформить крупные кредиты, заложить ценности в ломбард. Затем куратор дал ей новое задание – поджечь помещение общественной организации «Искра жизни», помогающей участникам СВО, и здание «Нижнетагильский холодильник». Женщина купила канистры, бензин, зажигалки, разбила окна, подожгла помещение, записала все на видео. Ущерб от ее действий превысил 1 000 000 рублей. Женщина признала вину, объяснила, что пошла на это, так как боялась за жизнь детей. Возбуждено уголовное дело, тагильчанке грозит до 5 лет тюрьмы, пишет «Комсомольская правда». Невероятное бабье лето в Свердловской области, похоже, подходит к концу. По прогнозу Уралгидромета, в ближайшие дни в регион придут ночные заморозки. Так, в среду комфортная теплая погода еще сохранится. А вот 24 сентября на Средний Урал начнет опускаться мощный северо-западный антициклон. Температура понизится на 4-5 градусов. В конце недели местами не исключаются ночные заморозки. 22 октября в российских кинотеатрах выйдет новый документальный фильм «Четыре жизни Петра Мамонова», посвященный известному музыканту, лидеру рок-группы «Звуки Му». Лента рассказывает о том, как в одном талантливом человеке уживались 4 противоречивые ипостаси – хулиган-бродяга, рок-звезда, великий актер, православный отшельник. Участие в съемках принимали Сергей Шнуров, Виктор Сухоруков, Александр Ф. Скляр и Евгений Маргулис. Автором сценария и режиссером фильма выступил Павел Лунгин. Доллар на среду 84.07, евро 96.59.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
4: 7:03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ ООО «Сервистор», кафе «Китайская кухня», «Шангрила». За окном сейчас плюс 12 градусов. Синоптики нам пообещали малооблачную погоду, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Днем плюс 21, плюс 23 градуса.
2: Реклама.
5: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
6: Румяной утки 2 крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
5: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
7: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
8: Мое «Шангрила». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
9: Приятного аппетита.
1: Для слушателей старше 12 лет.
10: Шоу начинается прямо сейчас.
11: Утренняя джимнастика.
2: Джем FM.

0: 7 часов 7 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов. На календаре сегодня 23 сентября, среда, с вами утренняя гимнастика, и сегодня мы в полном составе. Павел Павлович, Маргарита, и наконец-то выздоровел и присоединился к нам Ярик. Доброе утро!
1: Всем привет, привет, привет, привет, привет.
2: Доброе утро.
0: Вообще сейчас еще раз напомню, что действительно коварная погода, очень легко простыть, поэтому если вот вы сегодня, вчера, например, ехал, открыл окно, еду, мне жарко днем в футболочке, окна открыл, потом понимаю, что ветерочек-то холодный, закрыл окно.
1: Ну, погода-то у нас прекрасная, вот, а вот вирусяка, ребят, ходит, так что будьте аккуратней.
2: Да, берегите себя. Ну, я по-прежнему настаиваю на многослойности в одежде. Можно сверху кофточку, потом раз снял, потом опять надел.
1: Это же потом с собой ведь носить
2: тяжело. Сейчас, кстати, модно повязать на пояс, девчонка. В общем, все здесь продумано.
0: Ну и всевозможные там, не знаю, имбирь, мед, какие-то
2: витаминки,
1: да? Витамин С, ребят, меня спас.
0: Лишний будет. Я, кстати, сейчас стал встречать периодически людей в масочках.
1: Ну, а почему бы нет?
0: Да, то есть тоже люди, ну, соломку, что называется, подкладывают, потому что лучше лишний раз перестраховаться. Ходили же раньше, помните, все в масочках?
2: Да, помним такие времена.
0: Ничего, да. Поэтому давайте болеть не будем, будем все здоровенькими, потому что болеть — это не есть хорошо. Но предупрежден, значит, вооружен, что мы и сделали. Так, давайте расскажем, что будет в ближайшее время в утренней гимнастике, и начнем. В 7.20 поздравим именинника, в 7.30 уже яркие заголовки, в 7.40 астрологические прогнозы, в 7.50 пригласим вас в нашу игру «Три в ряд», и в которой, конечно же, разыграем отличные призы на Jam FM.

0: Реклама.
1: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
2: Едим и веселимся с наслаждением.
3: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
1: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
4: Это «Глобус». У нас так принято.
1: Щербакова, 4. 0+.
5: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
6: Удаление шрамов. Слышали такое? Не верьте. Удалить шрам бесследно пока невозможно. Но сократить его размеры, выровнять кожу, в том числе и ямки после угрей, избавиться от контрактуры, сделать шрам практически незаметным – это доступно в Центре комплексной коррекции рубцов клиники Нудельмана. Помогаем с любым типом и размером рубца. Лечим свежие рубцы. Используем современные технологии. Запись через сайт клиники на Московской, 19.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы Jam.fm.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam.fm.
10: Где пробки?
11: 7 часов 16 минут в Екатеринбурге. В центре города плюс 12 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.fm. ООО «Системы комфорта». Компания СК «Урал».
12: 2 балла всего лишь на улице Екатеринбурга. Дороги почти свободны. Крупных пробок нет. Небольшие затруднения на Бакинских комиссаров от Кировоградской до Победы и на Трудовой от Березовского тракта до улицы Мурзинская.
13: Реклама.
14: Мне приснился кошмар. Будь-то наш септик лопнул, всплыл и все затопило.
15: Успокойся, это просто сон. У нас уже давно стоит автономная канализация «Урал».
14: Точно, он же из бетона. Ему даже землетрясение не страшно.
15: Ой, спи уже, теперь все в порядке.
16: Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
17: 102.5 Jam FM.

0: 7-9-3-2-0-2-0-102-5.
1: Отзовись, порадуй.
0: +7-9-3-2-0-2-0-102-5.
2: 7 часов 23 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. Прямо сейчас на GMFM время для поздравлений именинников. Кто из звезд сегодня отмечает свой главный праздник, нам рассказывает Маргарита.
3: Сегодня поздравляем греческого кинорежиссера, выдающегося Йоргоса Лантимоса. Он кинорежиссер и сценарист и прославился благодаря уникальному языку абсурда, черного юмора и психофизиологических метафор.
4: Как ты выговорила все это?
3: Да, это «Клык», «Лобстер», «Виды доброты», «Бедные несчастные». Наверняка вы что-то смотрели и знаете, какие у него странноватые фильмы.
4: Мягко говоря.
3: Да, но зато у него много Оскаров, и каждый практически его фильм номинирован на Оскар. В юности профессионально играл в баскетбол за афинский клуб, и его папа тоже профессиональный спортсмен-баскетболист. Угу. Потом окончательно увлекся искусством, даже участвовал в постановке церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Афинах в 2004 году. Угу. Вообще собирался заниматься чисто клипами, так, какими-то коммерческими проектами, но потом его затянуло в кино. Так. С первых же фильмов стал формировать вот этот свой особый киноязык, совершенно не похожий на все, что было в кино в Греции до этого, да и вообще не похоже ни на кого.
4: Ничего себе.
3: Да. Еще одна именинница у нас есть. Это известная российская актриса театра и кино, продюсер Сабина Ахмедова. В детстве Сабина была очень тихим, замкнутым и стеснительным ребенком, поэтому ее решение стать актрисой стало для родителей полной неожиданностью. После успехов в России назову ее работы. Это «Каникулы строгого режима», «Землетрясение», «Триггер», «Содержанки». Очень эффектная такая актриса. Брюнетка жгучая. Обучалась в США и совершенствовала мастерство в актерской студии в Лос-Анджелесе. Знакома с Милой Йович, кстати.
4: Ничего себе.
3: Да.
4: Они даже типа же чем-то похожи, такие же.
3: Да, а еще она очень классно поет. Если будет время, послушайте каверы ее на известные песни. Они такие необычные, актерские, с такой, с подачей эффектной.
4: Я в сериале «Триггер», я помню, смотрели.
5: Ну, я вот в «Каникулах строгого режима» помню.
3: И в «Содержанках» еще она прикольная.
2: В общем, знакомые все лица. Поздравляем, конечно же, Сабина, новых тебе ролей. Ну и давайте наших именинников поздравим из Екатеринбурга. Всех, кто слушает GMFM, вас самые любимые, самые родные. С утра пораньше мы поздравляем. Пускай сегодня будет ваш день, вам подарки, внимание, с вас вкусняшки коллективу. Мы движемся дальше, уже через 10 минут яркие заголовки в утренней джимнастике.

0: 7:28 в Екатеринбурге, за окном плюс 11 градусов. Далее в утренней гимнастике яркие заголовки. Рита, как всегда, хочется узнать, о чем они будут.
1: Назову имена сотрудников, которые чаще всего выгорают.
0: Имена?
1: Да.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
2: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
2: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Телефон рекламной службы Джем ФМ
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Джем ФМ.
6: Лен 8 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 11 градусов. На Джем ФМ прямо сейчас яркие заголовки. Ритм, рассказывай.
7: У вас бывает выгорание от работы?
6: Ну, у всех, наверное, это бывает периодически. Когда слишком много чего-то, особенно когда не запланировал один объем работы, тебе еще добавляют. И это иногда, ну, подустаешь, конечно.
7: А не должно быть, потому что вы не входите в этот список работников, которые чаще всего выгорают, а вот его вот, опубликовали.
6: Да? Ну, подожди, я же сказал, что мы можем выгореть, например, если появляются какие-то внеплановые задачи. Mm. Если ты работаешь в обычном штатном режиме, то никакого выгорания.
7: Ну хорошо, уговорил. Сейчас буду рассказывать все подробно.
6: Давай.
7: Екатерины и Александры чаще всего выгорают на работе в России.
6: То есть именно, а считают это по именам, значит, работают.
7: Да. Екатерины часто работают в HR, бухгалтерии, финансах, массово жалуются на хроническую усталость, эмоциональное истощение. Александры же встречаются среди руководителей отделов продаж и айтишников. Эти направления тоже требуют много ответственности, много напряжение вызывают. На третьем месте по уровню стресса Анны и Дмитрии. Они нередко сталкиваются с потерей концентрации, забывчивостью и проблемами со сном.
6: Ох, сейчас, я думаю, столько хейтов вот, в тебя полетело.
8: Нет, сейчас вот столько
7: это не
8: вот,
7: я, это
8: обладателей.
7: Да, да, вот. Давайте сразу уточним.
8: Ну, смотрите, у нас... многие люди посмотрели на своих коллег рядом.
6: А еще у нас Катя как? Работает. Человек, да. Который занимается кропотливой работой трафики, делает, зовут ее...
7: Александра.
6: Да. Соответственно, пока статистика поддерживается. Ну, по крайней мере, в сферы, где люди работают.
7: Да.
6: Ну, не знаю, у нас вроде бы девчонки работают нормально, классно работают.
7: Получается, если наших имен нет, мы не особо работаем?
8: Тоже мы не верно. Особо выгораем.
6: Да, мы, вот так мне больше нравится формулировка.
7: Не особо работаешь, равно не особо выгораешь.
6: Мы работаем, но не выгораем.
8: Нормально мы работаем.
6: Посмотрите, кто у вас вокруг сейчас. Я даже вижу сейчас, как начальник берет список имен сейчас после этой новости.
8: И очередь стоит к нему в кабинет за отгулом.
6: Вот такие яркие заголовки на Джем ФМ.
5: Прогноз погоды на Джем ФМ.
6: 7 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ ООО «Наш медицинский центр Процельс». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 12 градусов. Синоптики нам пообещали о малооблачную погоду, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Днем плюс 21, плюс 23 градуса. В Рижеве и в Ревде сейчас плюс 8, в Краснотуринске плюс 11.
5: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
9: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
5: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: 7:40 в Екатеринбурге, за окном плюс 13 градусов, время гороскопа утренней гимнастики. Сегодня 23 сентября, среда.
1: Овен, кто-то попытается втянуть тебя в спор, не поддавайся.
2: Телец, сегодня ты сможешь закрыть затянувшийся вопрос.
1: Близнецы, человек, которого ты встретишь впервые, оставит яркое впечатление.
0: Рак, планы придется немного скорректировать, сохраняя гибкость.
1: Лев, не упусти момент блеснуть своими знаниями.
2: Дева, рутинные задачи займут больше времени, чем хотелось бы.
1: Весы, новый маршрут подарит интересные впечатления.
0: Скорпион, скрытая причина происходящего наконец станет очевидной.
1: Стрелец, вечером захочется устроить себе настоящую перезагрузку.
2: Козерог, один смелый вопрос поможет получить честный ответ.
1: Водолей, мелкая неудача не испортит общий позитивный настрой.
0: Рыбы, знакомый человек раскроется для тебя с другой стороны.

0: nova, pif, paf, ой-ой-ой, пиф, паф, Казанова, заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defis100.ru.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM. Где пробки?
7: 7 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 14 градусов, 2 балла на страничке Яндекс.Карты, дороги почти свободны. Крупных пробок нет, небольшие затруднения на Бакинской, Комиссаров, Кировградской до улицы Победы и на Трудовой от Березовского тракта до улицы Мурзинская.

0: 7:50 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов. Совсем скоро разыграем классную пару билетов на стендап «Уралтур», категория 18+. Разыграем мы эти билеты в нашей игре «Три в ряд». Она начнется уже совсем скоро, поэтому если хочешь отлично провести время с помощью GMFM, то, пожалуйста, прямо сейчас есть такие условия. Вот что нужно сделать? Слушай внимательно нашу Маргариту.
1: Нужно прямо сейчас отправить смайлик на наш номер в Максе. Плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Это номер для твоих смайликов. Отправляем, мы с тобой свяжемся и с удовольствием поиграем.
2: Все мы изначально

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 8 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm, ООО «Алика Групп», парк-квартал, радиостанция.
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. Страны Евросоюза договорились продлить персональные санкции против России сразу на 3 года. Раньше такие ограничения пересматривали каждые полгода или год, сообщает агентство Reuters. На Урале начинается суд по громкому уголовному делу о преступлениях банды «Смойки» в Каменске-Уральском. Расследование, которое длилось более 1,5 лет, завершено. Обвинение предъявлено 8 местным жителям, пишет Я-1. В общественном транспорте Екатеринбурга появятся тревожные кнопки. И в первую очередь уже этой осенью они будут установлены в трамваях, сообщил исполняющий обязанности директора Департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры Николай Вахлов, пишет «Комсомольская правда». В Свердловской области обезвредили гранату времен гражданской войны. Боеприпас обнаружил в палисаднике своего дома житель Сысерского района. Он сразу сообщил об этом силовикам. На место приехала группа разминирования ОМОН. Оказалось, что это боевая граната времен гражданской войны немецкого происхождения, сообщили в Росгвардии по Свердловской области. Боеприпас уничтожили с соблюдением всех требований безопасности, сообщает Я-1. В Нижнем Тагиле мошенники убедили 35-летнюю женщину поджечь 2 здания. Сначала они, представляясь сотрудниками различных ведомств, вынудили ее оформить крупные кредиты, заложить ценности в ломбард. Затем куратор дал ей новое задание – поджечь помещение общественной организации «Искра жизни», помогающей участникам СВО, и здание «Нижнетагильский холодильник». Женщина купила канистры, бензин, зажигалки, разбила окна, подожгла помещение, записала все на видео. Ущерб от ее действий превысил 1 000 000 рублей. Женщина признала вину, объяснила, что пошла на это, так как боялась за жизнь детей. Возбуждено уголовное дело, тагильчанке грозит до 5 лет тюрьмы, пишет «Комсомольская правда». Невероятное бабье лето в Свердловской области, похоже, подходит к концу. По прогнозу Уралгидромета, в ближайшие дни в регион придут ночные заморозки. Так, в среду комфортная теплая погода еще сохранится. А вот 24 сентября на Средний Урал начнет опускаться мощный северо-западный антициклон. Температура понизится на 4-5 градусов. В конце недели местами не исключаются ночные заморозки. В России изобрели робота, который пишет любым почерком. Система оцифровывает моторику человека, и владельцу устройства остается только вставить ручку и выбрать текст на смартфоне. Доллар на среду 84,07, евро 96,59.
1: Реклама.
3: Думаешь, купить крутую квартиру – это сложно? А вот и нет. ЖК «Радиостанция» на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
4: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
3: Чик. И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
4: ЖК «Радиостанция». Звоните. 343-1963.
5: За случай ООО «ЭЗ «Радиостанция». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 8:03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО «Ника Моторс», «Субару Центр» и «Екатеринбург Восток». Дублер Сибирского тракта 17А. В центре города сейчас плюс 13 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура днем плюс 20, плюс 22 градуса.
1: Реклама.
6: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Шоу продолжается.
9: Утренняя гимнастика.
1: Jam FM.
10: Да. Слушай.

0: 8:08 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов. Начинается игра «Ты в ряд» прямо сейчас на Jam FM. Разыгрываем пару билетов на стендап «Урал-тур», категория 18+. За приз сегодня поборется очаровательная Наташа из Екатеринбурга. Работает заместителем начальника и мчится на работу. Наташ, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Кто у вас на работу приходит раньше, ты или начальник?
1: Я.
0: Вот. Есть все-таки... Нам просто почему спрашиваю, в последнее время очень часто звонят заместители начальников. Мы все думаем, почему нам начальники не звонят? И вот сейчас меня осенило, они в это время спят.
2: Да.
0: Пока заместители...
3: Есть же заместители, зачем?
0: Заместитель выполняет всю работу.
3: Конечно.
0: А давно ты уже замначальника, Наташ?
1: Примерно 2 года.
0: А не хочешь стать начальником? Или в замах лучше?
1: У нас такая компания маленькая, поэтому тут не вырасти особо.
0: Нас пока 2 человека.
3: Начальник.
0: Я заместитель. Давай сделаем компанию. Давай, ты кем будешь? Я начальником. Тогда я твоим замом. Через годик поменяемся. Ну, Наташ, мы желаем вашей компании стать как можно быстрее побольше. А вы чем, кстати, занимаетесь, ваша небольшая компания? Или это секрет?
1: Изготавливаем теплообменное оборудование.
2: Ой, серьезная компания.
0: То есть сейчас осень, это значит, что все будут греться. А теплообменное оборудование, наверное, помогает в этом, да?
1: Ну, самое простое — это батарея. Вот. Но мы такое не делаем, мы делаем на производство.
0: То есть вы...
3: Большие батареи.
0: Компания маленькая, а работаете для взрослых.
2: Масштабные ребятки.
0: Для больших компаний.
1: Для промышленности.
0: Наташа, пока мы живем на Урале... Всегда будут люди, да и не люди, компании, места, где нужно будет тепло. Потому что зима у нас суровая.

0: трех исполнителей этих песен. Угадаешь, заберешь приз. Но если растеряешься, то уже приз будем разыгрывать в нашем мессенджере, Макс.
1: Наташа, поняла задание?
2: Да,
1: все, не отгадываем песни, отгадываем только исполнителя. А то некоторые пытаются еще песню угадать. Песни нам не нужно.
0: Сначала все прозвучит, потом уже называй.
1: Поехали!

0: Ой, Наташ, ну, как будто только что на какой-то вечеринке потусовался, да?
1: С концерта.
0: Да, с концерта. Наташ, кого узнала? По-моему, все известные ребят.
2: Первый Башка, вторая Айова, а вот последняя у меня была тишина почему-то.
0: Серьезно? А давай мы тебе сейчас повторим кусочек, внимательно слушай. Третьего можно поставить еще?

0: Ну, сейчас послушалась?
1: Ну, шумы какие-то как-то посторонние, я вот даже не знаю, это из-за того, что я еду или...
0: Возможно. То есть смотри, как с первым, со вторым классно разобралась, а с третьим, ну, может, у него исполнение что такое, на шум похожее.
1: Ну, оно...
0: Гитары много.
2: Не, ну шумный парень, на самом деле.
0: Да.
3: Яркий парень.
0: Хоть и молодой, но уже
3: шумевший. Самый нашумевший из молодых.
0: Лужники недавно собрал.
3: Да.
0: Рекорды ставит, представляешь?
2: 80 тысяч.
1: Матриенко.
0: Ну, абсолютно верно. Да, конечно.
3: Что еще шумит так мощно?
0: Естественно. Вот так вот. 20 лет, а человек уже собрал стадион. Занесли в Книгу рекордов России, как самого молодого исполнителя. Он сам не верит. Я, говорит, сам не знаю, как так получилось.
3: Ну, 20 лет.
0: Скромняшка.
3: Мальчишки.
0: И Наташа тоже не знает, как так получилось, но вот так раз и отгадала. Слушай, ну, видишь, кто раньше начальника встает, тот с подарками. Это мы к тебе сейчас, Наташа, обращаемся. Ты молодец, до работы еще не доехала, уже с призами. Вручаем тебе пару билетов на стендап «Урал-тур».
1: Ура-ура.
3: На правах рекламы.
0: На сцену выйдут резидент стендап на ТНТ Михаил Зубарев и мастер импровизации Ваня Дыба.
3: Тебя ждет вечер живого, честного и исключительно взрослого юмора.
0: Встречаемся 27 сентября в пабе «Бенхолл».
3: Для посетителей старше 18 лет.

0: эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
4: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Jam FM. Где пробки?
9: 8 часов 18 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 14 градусов, 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Флореченская от Васильковой до Объездной, также Краснолесье, Требинина до Вильгельма, до Генина, Краснолесье, Амундсен от Михеева до Академика Ванцовского. Много машин Щербакова от Пронины до Павлодарской, на Космонавтов от Мельковского переулка до Турбинной и на Вильгельма до Генина от Сахарова до улицы Краснолесье.

0: 8 часов 21 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 14 градусов. На календаре сегодня 23 сентября, среда. Всем доброе утро, всех с экватором трудовой недели. Среда — маленькая пятница. И сразу как настроение улучшается, да?
1: Да, улучшается.
0: А вообще ученые уже давно доказали, что на самом деле человек любит сладкое, потому что сладости поднимают настроение. Это еще с детства пошло. Угу. Что ребенку больше всего хочется, да? Сладкого?
2: Угу. Точно не борща.
0: Взрослый человек, когда ему даже, например, что-то не очень хорошо, как-то не дискомфортно, съел конфету, например, какую-нибудь приятную,
2: и все,
0: и шоколадку, и сразу настроение улучшается.
1: Заулыбался.
0: Да, даже летчикам кладут шоколад, космонавтам. Почему?
1: Да правильно,
0: ну,
1: почему
0: бы и нет. Ну, там грустно, представляешь, вокруг никого поболтать не с кем, а тут бац, себе шоколадку съел, хорошо. В общем, мы сегодня решили выяснить, какие сладости именно тебе поднимают настроение, потому что сладости бывают разные. Если взять меня, последнюю, наверное, сладость, которую я для себя открыл, это такие батончики ореховые. Я даже не знаю, как это правильно называются. У меня сначала дочка их себе покупала, а потом я съел, и мне понравились. Там вот эти фундук, и, может быть, какие-то ягодки туда добавлены, может быть, арахис, может быть, и так далее. Ну, то есть различные орешки. Но они такие с нугой, что ли, такие с шоколадкой, и получается очень сладкое и сытно. То есть такой съел батончик, съел, и полный порядок. Вот. Из классических вариантов люблю с детства пирожные корзиночки.
1: Ой, да, вот, с грибочком, знаю, да, внутри когда-то.
0: Грибочек или цветочек какой-нибудь, розовый. Там листик, да. Ну вот именно что, корзиночка, а сверху крем вот этот. Не знаю, мне прям сам процесс нравится. Еще, наверное, по вкусности нравится пирожная тоже трубочка. Вот. Из эклеров мне нравится только с масляным кремом. Сейчас очень редко практически встречается все с белковым, но вот с масляным кремом это прям вообще эти сладости. Понятно, что их много есть нельзя, всегда там вредно и так далее, но иногда надо же все в меру просто.
1: Конечно, почему
0: можно
1: бы и нет
0: немножечко.
1: Можно
0: себя баловать вот такой корзиночкой из детства. И вот именно когда корзиночку ты держишь в руках, рассматриваешь ее, а еще когда там грибочки, два грибочка сверху, например, съедаешь сначала грибочки.
1: Конечно, святое дело.
0: А потом начинаешь потихонечку есть.
2: Как говорят диетологи, вредной еды не бывает, на самом деле.
0: Нет, ну подожди, это правда работает?
2: Да.
0: В плане поднятия настроения 100%.
2: Есть мера просто.
0: Да, вот надо просто знать эту меру, остановиться, но а тебе что-то нравится, ты у нас худенькая, поэтому тебе, мне кажется, вообще можно есть все, что хочется. Много.
1: Но все равно что-то не очень полезно, но я люблю, конечно, сладкое.
0: И сладости какие тебе нравятся?
1: Мне нравятся шоколадные сырки.
0: Да, кстати, хорошие.
1: Вот я обожаю, да. Прямо чтобы они были такие шоколадные, вкусные. Знаешь, еще бывают в таких коробочках. Они не просто в пакетиках.
0: А, и начинка шоколадная.
2: Творожная. Да,
1: да, да.
0: Потому
1: да,
0: что есть светлая начинка, а есть темная.
1: Не, мне нравится шоколадная. А самая любимая — это начинка картошка.
0: Ну вот, я говорю, что как картошка, да. Ну да, прикольно, кстати.
1: Потом я люблю мороженое в ведрах. Знаете, такое небольшое есть ведерко. И вот когда ты ложкой можешь есть, когда я одна, я не могу себе такое позволить. Но когда ко мне приходят гости, мы покупаем вот это ведро, и я знаю, какое определенное есть ведро крем-брюле с карамелью. Это просто отвал башки. И мы просто берем ложки и оттуда начинаем черпать.
2: Маргарита представила с ведром мороженого.
1: Да, ну мне нравится.
0: С ложкой такая. Причем, знаешь, вокруг рта все такое белое.
1: Так не смейте.
0: Нос в мороженом.
1: Я такое люблю просто. Да. А еще...
0: Ну, подожди, крем-брюле — это же пломбир.
2: Это крем
0: с карамелью.
1: Да, конечно, пломбир, и там вот карамель, она такая, знаете, тягучая, она прослоечками такими идет. Ой, как это вкусно. Там еще орешки, кстати, грецкие.
0: Слушай,
1: чуть-чуть.
0: А есть же в стаканчиках, или стаканчик не тот вайп?
1: Есть,
0: тот,
1: но вот интерес. Это из ведра, да, когда понятно. Под какой-нибудь кинчик классный, это вообще просто идеально.
0: У меня знакомый также арбуз ест. И вот дольками не надо, а вот она пол арбуза разрезает, ложка.
1: Моя мама так ест, да. Я считаю, что это правильно.
2: Есть такие люди. В нашей семье тоже.
1: Потом мне нравится, знаете, бывают фрукты в шоколаде, орехи в шоколаде. Вот такие мне тоже нравятся и поднимают настроение. Бывают клюквы в шоколаде,
0: да,
1: финики,
0: кстати,
1: в шоколаде,
0: прикольно.
1: Бананчики. Тоже очень вкусно. Ну вот это, наверное, мой топчик. А из тортов обожаю Эстерхази. Нравится.
0: Бесконечно можно говорить про сладости. И сразу что-то захотелось такого вкусненького. А какие сладости тебе поднимают настроение? Пиши нам. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Наш мессенджер Макс. Там же находится наш канал. Подписывайся и получай уведомления, обновления. Ну и, конечно, группа ВКонтакте. Все для тебя. Читаем твои истории. За одну из историй вручим крутой приз. Сегодня это пара билетов на концерт Сократа и Леры, категория 6+.

0: Реклама.
1: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
2: Все время отвлекается, и трудно запомнить стихотворение. Знакомо? В Центре когнитивных технологий УГМК «Здоровье» дети развивают внимание, память, речь и готовятся к школе. Занятия на игровых нейротренажерах делают обучение проще и интереснее. Екатеринбург, Шейнкмана, 88, Олимпийская набережная, 9/1. Центр когнитивных технологий УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
3: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Половина девятого в Екатеринбурге, за окном плюс 13 градусов. Прямо сейчас на Jam FM яркие заголовки. Рита улыбается, что-то интересное, значит, нашла. Рассказывай.
7: Вы когда-нибудь плавали с дельфинами или с какими-нибудь большими рыбами?
8: Я трогал дельфина.
6: Аналогично, да. Это максимум. Ну, хотелось бы всегда, конечно. Есть же даже терапия, когда с дельфинами там прям, да, лечебный процесс плавает, оказывается.
7: В Греции новый трендовый антистресс – купание со свинками.
6: Подожди, с морскими?
7: Нет. С настоящими кабанчиками.
6: С поросятами, да? Что ли? Что за тренд такой?
7: На острове Атакас. Спокойно. На острове Атакас в Ионическом море. Вообще не в луже, а в кристально чистой воде. Туристы плавают вместе со стаей кабанчиков. Остров Атакас действительно стал знаменит благодаря своим дружелюбным диким свиньям, которые с удовольствием плавают в бирюзовых водах бухты. Животные заходят в воду, чтобы охладиться, ну и, конечно, получить угощение. Они совершенно не боятся людей, плавают такие радостные, понятно, серые кабанчики обычные.
6: Среди этих людей?
7: Да, и они с ними так тусуются, обнимаются, хорошие такие свинки.
6: Нормально так, слушай, пришел на пляж накупаться.
7: Я тебе покажу.
6: Лежак занят, ты хочешь? Что такое?
8: Кабанчик на лежаке развалился.
7: Их, кстати, там много.
6: Под зонтиком лежит.
7: Да.
8: Как в Анапе.
6: Ну, Рита, ты сама хотела искупаться с животным?
7: Ну, наверное, да.
6: Ну, Ритка, тебе Ваническое море, значит.
7: Люблю кабанчиков.
8: Это были яркие заголовки на Jam FM.
5: Прогноз погоды на Jam FM.
6: 8 часов 32 минуты в Екатеринбурге. За окном плюс 14 градусов, солнце светит. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 1,6 метра в секунду. Днем температура поднимется до плюс 22 градусов. В Первоуральске и в Асбесте сейчас плюс 9, в Полевском плюс 7, в Туринске плюс 12 градусов.

0: 8:42 в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов. Продолжаем обсуждать сладкую во всех отношениях тему в утренней джимнастике. Uh-huh. Сегодня говорим, какие сладости тебе поднимают настроение. Хотя вот я сейчас задумался, а есть вообще сладости, которые не поднимают настроение? Наверное, сладости, которые чуть меньше нравятся.
1: Ну да.
0: Ну в любом случае это все равно...
1: Ну нет,
0: когда есть какое-то слишком приторное что-нибудь. Вот я, например, не люблю вяленый банан. Для меня это слишком сладко.
2: Ну или финики
0: или
2: тоже.
0: Или вот финики, да, инжир, что-то такое вот слишком сладкое.
1: Ой, кстати, инжир вкусный, я бы вот сейчас
0: Нет, я про себя говорю. Mm-hmm. Возможно, мне такой попадался. То есть мне как-то, когда очень... Я вот сгущенку тоже к этому отношу. Для меня слишком сладко. Я могу ее дозированно, ну, про свежую говорю, не проваренную, дозированно, и с каким-то там саладьями, с пельменями, с блинчиками. Вот, поэтому сладко. Просто сгущенка. Некоторые едят просто ее ложками. Я не могу.
1: Да, есть такие.
2: Вот я про вареную хочу рассказать. Универсальная вещь, кстати, с детства я для себя ее открыл. Причем ее хоть куда, хоть на хлеб, хоть, не знаю, этот вот скрученную эту вафельку сделаешь вкусно. Причем мы недавно с супругой нашли такую штуку. Делают из теста орешки, знаете, вот такие. Вот, сделали со сгущенкой с вареной. Обалденно.
0: Классно.
1: Кстати, это классные супер. Орешки тоже.
2: Да.
0: Ну,
1: как
0: слушайте.
1: Из детства прям.
0: Это правда, с орешками все вкусно. Давайте почитаем огромное количество сладостей, что людям поднимает настроение. Рита, какие сообщения нам уже пришли?
1: Любани пишет, когда стресс, а стресс обычно от отчетов, которые почти каждую неделю, что-нибудь да новенькое появляется от нашего любимого руководства или просто настроение не очень, то всегда в помощь антистресс. Вкусные эклеры или армянская гата. Да еще и с любимым кофе. Это божественно. Все это вместе комбо для поднятия настроения и снятия стресса.
0: Армянская гата что это?
1: Гата — это такая выпечка армянская, ну такая, даже не знаю из какого теста, из песочного чаще всего, такие вкусненькие печеньки, рассыпчатые такие, классные, хорошая очень история.
0: Ага, ладно.
1: Попробуйте как-нибудь, рекомендую. Не сильно сладкие, кстати.
0: Свет из большой буквы Лана, вот так вот он, Свет Лана.
1: Да.
0: Имя такое. Пишет нам: доброе утро, Джем ФМ. С утра я, как и в другое время дня, к чаю или кофе из сладостей предпочитаю сырники, либо творожную массу. И пользы, и удовольствие, и настроение. Вообще считаю, что хорошее настроение должно зависеть от еды. А то лишний килограмм обеспеченным. Лучше танцы и движения. Всем удовольствия от жизни, хорошего настроения. Вот человек позитивный, да?
1: Да.
0: Здорово. Свет, мы, во-первых, сразу говорим, что много сладкого вредно.
1: Да.
0: А во-вторых, говорим, что не надо есть постоянно это. Поэтому иногда вдруг что-то...
1: Ну, чуть-чуть.
0: Хочется, да.
1: Капелечку.
0: Вкусняшки, которые вы себе можете позволить и поднять настроение. Что касается сырников, это тоже одна из моих любимых вещей на завтрак.
1: Да, а ты с чем любишь? С каким топпингом? Там? Вот с ягодной начинкой,
0: вот
1: со сгущенкой?
0: Разные. Вот здесь как раз мне и сгущенка нравится, и сметана нравится, и ягодная нравится. Но ягодные должны быть натуральные, потому что если химический какой-то химозный вкус, он может все испортить.
1: Да, мне тоже нравится, когда еще бывает, знаешь, такое варенье, но оно не вываренное, а там цельненькие такие ягодки.
0: Как засахаренное практически.
1: Да, или там замороженные какие-нибудь быстренько проварили. Ой, какая вкуснятина.
0: Текут, ну а мы продолжаем от тебя принимать сладкие сообщения. Какие сладости тебе поднимают настроение? Вот такая у нас тема. Пиши, присылай, либо есть, если фотография, возможно, сейчас ешь свою вкусняшку, сфотографируй, отправь нам. Расскажем в деталях, что же это такое. Ждем твои сообщения в наш мессенджер Max +7 93 20 20 102.5. Там же находится наш канал, либо в группу ВКонтакте.

0: Реклама.
1: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: ТРК «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
7: Мотив. 30 не лет. Ой, простите. Лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает Урал.
8: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: «Джем-ФМ».
10: Где пробки?
11: 8.49 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15 градусов, 5 баллов на страничке Яндекс.Карты, движение в городе плотное. Стоит Ленин от Московской до 8 марта, также Краснолесье, Амундсен от Михеева до Академика Ванцовского, Космонавтов от Артинской до Тюлюскинцев, Многомашин на Шаумяна от Серафима Дерябиной до Чкалова, также на Краснолесье, Требина до Вильгельма до Генина и на Вильгельма до Генина от Сахарова до улицы Краснолесья.
8: 102.5 Джем FM.

0: 8 часов 53 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 14 градусов. Совсем скоро начинается игра «Мальчики-девочки», в которой, конечно же, мы пообщаемся, поговорим, позадаем вопросы, получим ответы. Ну а самое главное, кто-то из вас точно заберет приз – билеты на вечеринку «Диско 90» категории 18+. Что может быть лучше, чем провести время, танцуя?
1: Да ничего, очень классно. Поэтому, чтобы принять участие, скорее присылай любой смайлик на наш номер в Макси +7 932 020 102 и 5. Нам нужны и мальчики, и девочки. Вперед!

0: Новости на Джем ФМ.
1: Доброе утро. В России завершается уборочная кампания. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев, передает Prime. По его словам, сборы на данный момент выше уровня прошлого года как по зерновым, так и по масличным культурам. Сейчас важно не допустить затоваривания и обеспечить ритмичную поставку продукции как на внутренний рынок, так и на экспорт. В общественном транспорте Екатеринбурга появятся тревожные кнопки. В первую очередь, уже этой осенью их установят в трамваях, сообщил исполняющий обязанности директора Департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры Николай Вахлов, пишет «Комсомолка». Это нужно, чтобы не задерживалось движение рельсового транспорта. В последнее время в городе участились случаи, когда подростки парализуют движение трамваев и автобусов, например, расстреливают вагоны резиновыми пулями или что-нибудь ломают в салоне. С беременной пациенткой, которая попала в ДТП в реанимобиле, все хорошо, травмы исключены. Ее отправили в НИИ охраны материнства и младенчества. Женщина, которая была за рулем кроссовера, от медицинской помощи отказалась. Водитель и медсестра скорой тоже серьезно не пострадали. Реанимация с беременной пациенткой попала в ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге. После касательного столкновения с кроссовером машина экстренной медицинской помощи перевернулась. К счастью, тяжелых пострадавших нет. Часть исторического сквера в Екатеринбурге огородили забором. После окончания международного фестиваля молодежи там снова перекладывают плитку. Рабочие приступили к ремонтным работам на том месте, где неделю назад располагалась диджейская сцена. Как напоминает агентство «Новый день», менять плитку на плотинке начали 18 августа. По контракту подрядчик должен завершить работы до 15 октября. Но на время проведения фестиваля молодежи ремонт прерывали. Рабочие в спешке уложили плитку возле нового туристического центра и арт-объекта «Урал» и открыли проход для пешеходов. Фан-айди на матчах Кубка России по футболу введут с 1 октября. Об этом рассказал «Москве-24» осведомленный источник. Первыми под новые правила попадут игры 4-го тура группового этапа пути РПЛ с 13 по 15 октября. По словам собеседника телеканала, фан-айди потребуется для посещения домашних матчей клубов РПЛ. При этом на играх команд 1-й и 2-й лиг новые требования действовать не будут. Доллар на среду 84.07, евро 96.59.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 9 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ ООО «Сервисторг». Кафе, китайская кухня, Шангрила. Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 22, пока на нашем термометре плюс 15 градусов.
0: Реклама.
3: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
3: Мое продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
0: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
5: Мои Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: Приятного аппетита.
7: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
8: Утренняя гимнастика.
0: Джем ФМ.
9: Oh,

0: 9:09 в Екатеринбурге. За окном плюс 15 градусов. Начинается игра «Мальчики, девочки». Разыгрываем билет на вечеринку диско 90-х. Категория 18+, для взрослых. За приз поборются. За мальчиков сегодня у нас играет Сергей. Он из Екатеринбурга, едет на работу. Владелец своего небольшого бизнеса, как сказал Сереж. Сереж, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Слушай, мы сегодня все утро говорим про сладости. Какие сладости тебе поднимают настроение? Есть у тебя что-то любимое, вкусняшка?
1: Ну, я думаю, что, наверное, шоколад.
0: А горькие, сладкие, с орешками,
2: да,
0: с начинками или какой?
1: Люблю вот соленый карамель.
0: Кстати, соленый карамель, это, по-моему, недавно был вкус, самый популярный вкус соленой карамели, один из лидеров
2: как раз. По статистике.
0: Да, вкус, кстати, для себя тоже недавно его относительно открыл, хотя соленый карамель давно уже известен, но сейчас он как-то везде, сиропы из соленой карамели,
2: да,
0: вот в мороженое, Маргарита у нас тоже любит, да, с соленой карамелькой.
2: Да.
0: Так что, Сереж, ты в тренде, могу сказать, карамель соленый.

Сады в мои объятья нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: 9 часов 31 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов. Прямо сейчас на Джем.ФМ яркие заголовки от нашей яркой Маргариты.
1: Оказывается, работников перестали мотивировать премии. Вас мотивируют премии?
0: Подожди, конечно, мотивируют. Нет, подожди, перестали мотивировать премии
2: или
0: премиями?
2: Или перестали ее выдавать просто.
1: Так, еще раз. Работников перестали мотивировать премии. То есть денежки уже не мотивируют сотрудников.
0: Не знаю, мне кажется, тут много зависит от размера премии.
1: Так, в общем, разбираемся. Деньги по-прежнему важны, но бесконечно повышать премии ради роста мотивации уже не получится. Угу. После достижения комфортного уровня дохода дополнительные выплаты все слабее влияют на инициативность и интерес у сотрудников. Эксперты отмечают, работникам важно, чтобы компания замечала не только результат, но и сам вклад. Ну, то есть, когда ты помогаешь коллеге, новые навыки твои, готовность брать сложные задачи на себя. Угу. Если такие усилия остаются без внимания, сотрудник со временем может ограничиваться лишь формальными обязанностями. Более того, регулярные бонусы начинают восприниматься как часть обычной зарплаты. И работодателю приходится платить все больше, а результата все меньше. Поэтому руководителям советуют сочетать премии с признанием, новыми ролями, льготами и возможностью выбирать вознаграждение. Ну, может, какая-то бонусная система, там, знаешь.
0: Да, и путевку в санаторий.
1: Такое тоже можно,
0: да. Почему нет?
1: Да.
0: Мне тоже кажется, что куда-нибудь раньше даже путевки выдавали за границу, летали там в Турцию, в Египет. Компания, представляешь, так хоп, все в самолетике на выходные. Мне кажется, хороший стимул поработать.
1: Хорошие, а еще есть такие компании, где, знаешь, там билеты в театр дают,
0: да,
1: или куда-нибудь сходить на мероприятие классное какое-нибудь, недешевое, тоже неплохо.
2: У нас была такая фишечка, где я работал раньше, к зубному можно было сходить.
1: Но это по ДМС, наверное, это немножко другое.
0: Ну, ДМС это тоже хороший стимул.
1: Да, хороший.
0: В общем, сейчас руководители сделали чуть-чуть приемчик погромче.
1: Зафиксировали.
0: Записали себе, чем еще можно, кроме премии, замотивировать, лишь бы не поменяли потом это все.
1: Да.
0: Скажут, ну вот тебе или билет в кино, или премия Сидоров. Это яркие заголовки на Джем.ФМ.
3: Прогноз погоды на Джем.ФМ.
0: 9 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем.ФМ ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре города сейчас плюс 14 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Температура днем плюс 20, плюс 22 градуса. В Риже и в Ревде сейчас плюс 10 градусов. В Краснотуринске плюс 13.
3: Реклама.
4: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
3: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 9:40 в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов.
1: Время гороскопа утренней гимнастики. Сегодня 23 сентября, среда.
2: Овен, кто-то попытается втянуть тебя в спор, не поддавайся.
3: Телец, сегодня ты сможешь закрыть затянувшийся вопрос.
2: Близнецы, человек, которого ты встретишь впервые, оставит яркое впечатление.
1: Рак, планы придется немного скорректировать, сохраняя гибкость.
2: Лев, не упусти момент блеснуть своими знаниями.
3: Дева, рутинные задачи займут больше времени, чем хотелось бы.
2: Весы, новый маршрут подарит интересные впечатления.
1: Скорпион, скрытая причина происходящего наконец станет очевидной.
2: Стрелец, вечером захочется устроить себе настоящую перезагрузку.
3: Козерог, один смелый вопрос поможет получить честный ответ.
2: Водолей, мелкая неудача не испортит общий позитивный настрой.
1: Рыбы, знакомый человек раскроется для тебя с другой стороны.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
2: Едим и веселимся с наслаждением.
3: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
1: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
4: ТРК «Глобус». У нас так принято.
1: Щербакова 4. 0+.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: 9 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15 градусов, 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы, Трудовая, Березовского тракта до Мурзинской, также Серафима Дерябина, от Волгоградской до Шаумяна, Амундсен от Бардина до Объездной. Много машин на Краснолесье, Требинина до Вильгельма, Дегенина, на Вильгельма, Дегенина от Сахарова до Краснолесья, на Шевской от Краснофлотцев до Фронтовой бригады, на Космонавтов от улицы Электриков до Завокзальной.
9: 102,5. Джем ФМ.

0: 9 часов 49 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Всем доброе утро, 23 сентября, и мы сегодня обсуждаем сладости. Какие сладости тебе поднимают настроение? Что тебе нужно, чтобы ты сразу заулыбался, и настроение было отличное на весь день? Почитаем сообщения, которые еще пришли.
1: От Кости интересное пришло, конечно же, Наполеон. К сожалению, найти вкусный нереально. А как же эклеры с масляным кремом и еще рафаэлки? Но их обязательно надо заморозить. Тогда это просто восхитительно, обязательно попробуйте. Особенно советую любителям эклеров с масляным кремом. Думаю, меня поймут. Так, разберемся, это рафаэлки надо морозить или эклерчики надо морозить? Или все надо
0: любители
1: морозить?
0: Любители эклеры поймут, потому что эклер тоже нужен, есть охлажденный. И рафаэлку тоже надо есть замороженного. Я, кстати, рафаэлку не замораживал.
1: Я никогда не замораживал ни то, ни другое.
0: А я всегда люблю тоже мороженые сладости. Я замораживаю, например, шоколад, сырки и творожные, которые ты вот покупаешь, я их тоже люблю, чтобы они были как мороженки, погрызть их. Тогда они особенно вкусны.
1: Интересно, а зубы как? Не знаю.
0: Ну как, нормально, тихонечко, аккуратненько. Ну ты к этому, ты проходишь же не как к мягкому продукту, а как к замороженному тверденькому.
1: А, то есть ты себя подготавливаешь.
0: Конечно.
1: Морально.
0: Евгения пишет, сгущенка ложкой прямо из банки. Что-то
1: да,
0: это напоминает.
1: Нормально, нормально, да, я согласна.
2: Ну
1: с
2: или
1: ним.
2: По классике дырочку в баночке и
0: не,
2: прямо бить.
0: Нереально.
1: Не нравится так тебе?
0: Нет.
1: Не твое.
0: Тяжело, устает рот. Наташа пишет, шоколад, мармелад, зефир в шоколаде, но иногда... Как вы считаете?
1: Ну иногда, да.
0: Иногда можно, да, согласна?
1: Ну, немножко, понемножку все можно. Лариса пишет, очень вкусная сладость пишманье с фисташками.
0: Ой, что это?
1: Пишманье — это такая халва, по-моему, турецкая, ну, какая-то восточная, она тянется такими ниточками.
0: Как
1: сахарная вата.
0: Как сахарная вата.
1: Что-то между этим. Такая воздушная, очень вкусная, но очень нужно аккуратно есть, потому что все в этой халве. Если есть животное, они еще разнесут, постараются.
0: Это правда, аккуратно. Ну что, продолжаем от себя принимать сообщения, можно и фотографии отправлять, какие сладости тебе поднимают настроение, что это и почему. Пиши плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5, мессенджер Макс, там же находится наш канал, ну и группа ВКонтакте. Все читаем уже совсем скоро, заодно из сообщений вручим классный приз кому-то из вас на Jam FM.

0: 10 часов, 1 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm, ООО «Алика Групп», парк-квартал, радиостанция.
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Министр возглавляет российскую делегацию, которая примет участие в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Центральным событием визита станет выступление Сергея Лаврова на общеполитической дискуссии. Об этом пишет Газета.ру. Это мероприятие должно состояться в субботу, 26 сентября. На Генеральной Ассамблее также у главы МИД России запланировано более 30 встреч. Сегодня должны состояться переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Синоптики продлили штормовое предупреждение для Свердловской области. В сообщении Уральского гидрометцентра сказано, что из-за слабого ветра вредные выбросы продолжат скапливаться над крупными городами региона до вечера 24 сентября. Причиной смога назван малоподвижный циклон, который принес на Средний Урал теплую погоду и бабье лето. Несколько предупреждений о смоге подряд синоптики объявляют, начиная с выходных. Избирательная комиссия Свердловской области сегодня назовет количество депутатских мандатов по итогам выборов в законодательное собрание региона. Будет рассмотрен вопрос о результатах выборов по единому избирательному округу, сказано в сообщении комиссии. В соответствии с законодательством расчет производится в 5 этапов между региональными отделениями партий, преодолевших 5-процентный барьер. В Свердловской области это партии «Единая Россия», «КПРФ», «Новые люди», «Люди», ЛДПР и «Справедливая Россия». Мошенники начали пугать россиян несуществующими долгами по налогам. Направив сообщение с помощью мессенджеров, злоумышленники добиваются от жертвы обратного звонка. Также могут быть присланы фальшивые ссылки, которые ведут на поддельные сайты организаций. Представители компьютерной безопасности традиционно рекомендуют прерывать звонки с незнакомых номеров и не переходить по подозрительным ссылкам. Врачи рассказали о пользе и вреде белого шоколада. Например, сладость приносит меньше проблем пациентам с проблемами с желудком из-за отсутствия тертого какао в составе такого шоколада. В это же время в белом шоколаде есть жир, который задерживает пищу в желудке. И при проблемах с пищеварением такой шоколад будет не такой уж приятной пищей по сравнению с обычным шоколадом, в котором содержится какао. Официальный доллар на сегодня 84.07, евро 96.59.
1: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать. Главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
3: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 10 часов 4 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО «Ника Моторс». Субару Центр, Екатеринбург, Восток, дублер Сибирского тракта 17А. За окном сейчас плюс 16 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 22 градусов.
1: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу продолжается.
7: Утренняя гимнастика.
8: Джем.

0: Реклама.
1: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
0: Мотив – 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал. Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
5: 102.5 Jam FM.

0: легче, ближе, мать поближе, без остатка раствориться.
1: 10:21 в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов. Подводим итоги. Темы утра. Разыгрываем пару билетов на концерт Сократа и Леры, категория 6+. Среди всех сообщений, которые вы нам писали по теме утра, какие сладости тебе поднимают настроение. Почитаем еще, что нам пришло.
2: Надя пишет: обожаю десерт «Красный бархат». Чуть взгрустнулась, сразу за ним в любимую кондитерскую. Из чего-то попроще люблю вафли в шоколаде.
1: Вафли в шоколаде?
2: Да. А ты такие не любишь, что ли? Я люблю тоже шоколадные глазури.
1: Я почему-то подумал вафли в трубочки, вот эти, которые заворачиваются со сгущенкой.
2: Ой, такие другие я не пробовала, но обычные шоколадные такие брусочки.
1: Ты не делала вафли трубочки и не ела
2: нет,
1: их?
2: Нет, ну в шоколаде, как ты говоришь, шоколадные глазури такие не пробовала. Обычные, стандартные, со сгущеночкой, да.
1: А сама делала?
2: Очень давно в детстве с мамой.
1: Вот мы тоже делали самые, мне кажется, вкусные.
2: А там еще надо кончики вафельной крошкой посыпать. Вот это да? Будет самый топ.
1: Интересно. Катя пишет: любые сладости, кроме булок.
2: Да, тоже вариант. Я тоже булки, кстати, люблю меньше, чем что-то шоколадное, что-то более легкое такое.
1: Но зато быстро булки, так сказать, насыщают тебя. Раз, и все.
2: Да.
1: Сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло у нас от Ани. Доброе утро, обожаю шоколад с фундуком. А если взгрустнулось, то шоколадное мороженое. Все близкие знают, что если я с мороженым, и именно с шоколадным включаются процесс, поднимает мне настроение, поддержка обеспечена. Вообще классно, когда приходишь, например, на какой-нибудь праздник и приносишь коробку мороженого, сразу радость вся такая детская, и все, даже кто не особо любит мороженое, все хотят мороженого, и оно всегда уместно, всегда в тему. Неважно, тепло, холодно на улице, всегда. Ну что, Анечка, мы тебя поздравляем, вручаем тебе сегодня наш главный приз, пару билетов на концерт Сократа и Леры.
2: На правах рекламы.
1: Тебя ждет шоу с живым звуком.
2: Дуэт исполнит свои романтические хиты «Ветер», «Напополам» и «Моя», а также презентует новые композиции.
1: Концерт пройдет 26 сентября на сцене в «Фабрике».
2: Для зрителей старше 60.

0: Половина 11 в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов, а на Джем ФМ прямо сейчас время ярких заголовков. Рита, на сцену.
1: Так, вы смотрите короткие видосики, ну знаете, листаете, скроллите, рилские шортики. Такие, да.
0: Всякие. Они отнимают столько времени, и остановиться невозможно.
1: Да, психологи предупреждают, что долгий просмотр коротких видеороликов, вот таких в соцсетях, может приводить к реальной усталости. Основная причина – перегрузка впечатлениями. За полчаса в ленте вы можете увидеть десятки разных историй, эмоций, лиц, событий. Каждое видео требует от нас хоть на секунду, но включиться. Удивиться, посмеяться, испугаться, задуматься. Даже если вы этого не осознаете, внутренний ресурс тратится. И состояние долгого просмотра видео психологи сравнивают с многочасовым общением с разными людьми в течение дня.
0: Угу. То есть я как будто много-много со многими людьми пообщался.
1: Да-да-да.
0: Просмотрев видео.
1: Да, угу. Но физически ничего не сделал, просто полежал, полистал, а на самом деле устал.
0: Вот почему все такие уставшие ходят.
1: От видосиков.
0: С телефончиками, да. Как-то бы там запретить эту функцию, отключить.
1: Да.
0: Особенно перед сном, потому что вот у меня бывает, ложишься спать, и вроде спать хочется, и лег уже, думаешь, ну, пару, гляну, что там у нас в ленте. Раз, да, излип, ты смотришь, уже полчаса тоже лежишь.
2: Смотришь,
0: уснуть
2: да.
0: не можешь, а потом уже телефон отложил, а все равно уснуть не можешь, потому что уже в голове начинаются какие-то там процессы у тебя происходить.
1: Ну, надо родительский контроль поставить.
0: Для меня.
1: Да.
0: Хорошо, займусь.
1: Могу тебе установить.
0: Установи мне родительский контроль. Будешь мне по вечерам звонить, спрашивать. Палыч, спи.
1: Все, никаких шортиков.
0: Ну, тогда я тебе тоже контроль установлю.
1: Давай.
0: Это яркие заголовки на Джем ФМ.
3: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 10 часов 31 минута в Екатеринбурге. Сейчас в центре города плюс 17 градусов. Солнце светит за окном прям по-летнему. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура днем плюс 20, плюс 22 градуса. В Первоуральске и Возвести сейчас плюс 12 градусов. В Полевском плюс 10, в Туринске плюс 15.

0: последний раз.
1: 10:50 в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Сегодня у нас 23 сентября, на улице бабье лето продолжается. Говорят, что даже распускаются какие-то цветочки, стали тянуться, потому что думают, что солнце и лето продолжается. На самом деле нет, осень все равно будет, и она уже довольно скоро придет. Но вот нам в этом году как-то подольше решили дать тепла.
2: Ну, такое, ветра нет, солнышко светит, но все-таки дымка такая уже какая-то в городе, смог такой какой.
3: Кстати, сегодня день осеннего равноденствия. Именно сегодня начинается осень. Все.
2: То есть сейчас уже все.
3: Да. Астрономически, да, осень началась сегодня. Сегодня еще день рождения жевательной резинки. Ерикос, я знаю, что ты любишь жевать жвачки всякие.
2: Вот она у меня.
1: А мы в них периодически попадаем. Да, убирает с собой свои шарики. Накатывает их, складывает.
3: Молодец,
1: ты как, знаешь, паучок, который складывает и катает шарики и разбрасывает их везде по лесу.
2: Это не паучки.
1: А кто?
2: Другие насекомые.
3: Ну и у нас не совсем лес, к счастью. Так, сегодня еще день песочных часов.
1: Я помню такие. В детстве мне очень не нравились играть с ними. Нас откуда-то из больницы, по-моему, притащили эти часы медицинские. И вот мы засекали время, что-то какие-то там задания были, нужно было успеть сделать, пока сыплются песчинки.
2: Вот, у меня мама работала в физкабинете, и у них там было этих часов всяких разных.
1: Ну, да. сейчас их везде полно, а вот раньше это была какая-то прям...
3: Я тоже ходила, помню, на физиопроцедуры, и единственное, что мне нравилось, это наблюдать за этими часами, как их переворачивают.
1: Да, ну и саму интересно. Так, внимание, приготовились, хопа, и посыпались. Да.
3: Трюк такой эффектный.
1: Это да. Так, ну что, мы хотим сказать, что привет и поздравления у вас, ваши ждем по адресу плюс 7932020102.5 в течение всего дня, это наш мессенджер Макс. Также ждем диджея Дэна, который будет ставить классную музыку, делиться позитивом, хорошим настроением, ну и, конечно, Яна Ефимова, которая будет рассказывать вам свежие истории каждый час. Ну, а также желаем всем отличной, теплой среды.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Здравствуйте. Власти прорабатывают возможность введения дополнительного сбора с авиапассажиров, чтобы компенсировать стоимость лизинга и эксплуатацию новых российских самолетов. Об этом пишет «Коммерсант». Размер платежа предложен в пределах 500 рублей за внутренний рейс и до 1000 за международный. Если пассажиропоток не сократится, дополнительный сбор позволит получать от 200 до 250 миллиардов рублей в период до 2030 года. В авиаотрасли добавляют, что дальше необходимость сбора может исчезнуть, поскольку самолеты дешевеют по мере использования. Эксперты считают, что очередное подорожание авиаперелетов обернется падением трафика. В историческом сквере снова начали перекладывать плитку. Работы идут в части, которая расположена ближе к улице Горького и площади Труда. Во время проведения международного фестиваля молодежи здесь располагалась диджейская сцена. Как напоминает «Новый день», менять плитку на плотинке начали с 18 августа. По контракту подрядчик должен завершить все работы до 15 октября. Ремонтные работы при этом приостанавливали на время проведения международного фестиваля молодежи с 11 по 17 сентября. Свердловская область вошла в число лидеров по востребованности льготных ипотечных программ. Жители Среднего Урала, начиная с 2018 года, оформили больше 162 тысяч льготных ипотечных кредитов на общую сумму более 640 миллиардов рублей, сообщили в Департаменте информполитики. Также Свердловская область вошла в число субъектов России с наиболее высоким спросом на льготную ипотеку. Обеспечение доступности жилья стало одним из направлений демографической доктрины региона, которую Свердловское правительство представило в конце августа. В Петербурге подали первый серьезный иск о возврате денег за 4 билета, купленные на концерт рэпера Канье Уэста. Сумма требований, предъявленных к организаторам, 380 тысяч рублей, включая неустойки и моральный вред. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Иск является крупнейшим в стране из заявленных к организаторам мероприятия. Напомню, что до сих пор официальных заявлений об отмене концертов исполнителя нет. 23 сентября – день осеннего равноденствия. Он знаменует начало астрономической осени в северном полушарии и весны в южном, пишет газета.ру. По словам ученых, равноденствие – это не сам день, а конкретный момент времени, который приходится на разные календарные даты. Так, в Северной и Южной Америке этот момент наступит еще 22 сентября, а в Европе, Азии и Австралии уже 23-го. В этот день продолжительность дня и ночи практически одинакова. Официальный доллар на сегодня 84.07, евро 96.59.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Всем доброго-бодрого в Екатеринбурге. 11.05, спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе «Китайская кухня Шангрила», за бортом солнечный, плюс 19. На сегодня синоптики обещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-запада от 1 до 6 метров в секунду. Ну а в течение дня 20-22 выше нуля.
0: Реклама.
3: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Румяна и утки, два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
3: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
0: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
5: Мои Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: Приятного аппетита.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.
2: Барбара Стрейсанд.

0: Барбара Стрейсенд.
1: Немного кардио, разминочки, если вдруг не успел этого сделать, от нью-йоркского дуэта Даксос. Барбара Стрейсенд на Jam FM. Пусть у тебя все тоже будет по Барбаре. Ну, в смысле, динамично, не вяло в этом смысле. В первую очередь, начинается экватор рабочей недели. И обязательно с хорошим настроением. А для онного хорошая музыка на Jam FM. Меня зовут Диджей Дэн. Всем привет. Скоро Артур Пирожков, еще раньше Слайдер Магнит и KDDK. Ну а продолжит музыкальный нон-стоп Венера на Jam FM.
2: Реклама.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: Это «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
1: 11.19 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Система комфорта» компания «СК Урал». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Артинская стоит от дома номер 4 Дармадирская, дублер Сибирского тракта от 40-летия Комсомола до поворота к психиатрической больнице. Норильска, ЖД переезда проезжей, Челюскинцев от Восточки до Свердлова, Космонавтов от Челюскинцев до Мельковского переулка и много машин от Щербакова от Самолетной до Павлодарской.
9: Реклама.
10: А здесь, внучки, находится наш старый дом. Но самое главное, вот здесь, под землей, установлен септик «Урал». Мы его поставили, когда ваш отец еще был маленький.
11: Дедушка, а он еще работает?
10: Конечно, и будет работать, когда вы станете дедушками.
11: Тогда передадим септик нашим детям?
12: Ага.
13: Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт septic96.ru.
14: И снова музыка прямо сейчас.
15: 102.5. Jam FM.

0: ты.
1: Если рядом умная колонка,
2: ага.
1: Скажи, включи Jam FM.
0: Включаю Jam FM.
1: Да-да, Jam FM.

0: смеяться.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam.FM.
3: Привет! Не лето считать Джигана своим хорошим другом. В одном из интервью артист признался, что дружит с коллегами по шоу-бизнесу. Так одним из близких друзей считает рэпера Джигана. Звезд объединил общий интерес к спорту. Данил Прытков прокомментировал. Если взять Джигана, мы не просто в качалку ходим. Мне вообще казалось, что в свете последних событий у Джиги сейчас в жизни мало друзей, с которыми он готов каждый день время проводить. Это Лок-Дог, сын и я где-то там мелькаю. К Джиге душевно отношусь. Спорт действительно сближает мужчин. Качалка, музыка и студия. Как пишет Супер, помимо Джигана, Нилетто назвал близкими для себя людьми Тимура Брута из «Каспийского груза», Лок-Дока, Муху Битуева и Андрея Токсис. А вот в целом в шоу-бизнесе близких людей у рэпера не так много. И дело тут не в нежелании общаться. По словам артиста, он сформировал вокруг себя свой мир, в котором ему комфортно. Пускай эта дружба продолжается, и ждем от ребят фит. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
2: Прогноз погоды на Jam.FM.
4: 11.33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За бортом без изменений, солнечно и плюс 18. На сегодня синоптики пообещали перемену облачность, преимущественно без осадка, ветер северо-запада, но до 6 метров в секунду в течение дня, 20-22 выше нуля.
5: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
6: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
5: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможные противопоказания проконсультируйте

Вот такие отзывы группы кино. Ну, лично мне так показалось, но это Андрей Звонкий, ветеран хип-хоп движения со свеженькой вещицей «Красота» на Jam.fm. Пусть у тебя тоже по красоте проходит среда, но в первую очередь это ключевое, с хорошим настроением. С меня хорошая музыка, зовут Диджей Дэн, скоро Юлиана Караулов, затем Two Colors, а прямо сейчас блестящий «Араш». Немного востока на Jam.fm.

0: Спонсор выпуска ООО «Алекко Групп Парк», квартал «Радиостанция».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. Власти прорабатывают возможность введения дополнительного сбора с авиапассажиров, чтобы компенсировать стоимость лизинга и эксплуатацию новых российских самолетов. Об этом пишет «Коммерсант». Размер платежа предложен в пределах 500 рублей за внутренний рейс и до 1000 за международный. Если пассажиропоток не сократится, дополнительный сбор позволит получать от 200 до 250 миллиардов рублей в период до 2030 года. В авиаотрасли добавляют, что дальше необходимость сбора может исчезнуть, поскольку самолеты дешевеют по мере использования. Эксперты считают, что очередное подорожание авиаперелетов обернется падением трафика. В историческом сквере снова начали перекладывать плитку. Работы идут в части, которая расположена ближе к улице Горького и площади Труда. Во время проведения международного фестиваля молодежи здесь располагалась диджейская сцена. Как напоминает «Новый день», менять плитку на плотинке начали с 18 августа. По контракту подрядчик должен завершить все работы до 15 октября. Ремонтные работы при этом приостанавливали на время проведения международного фестиваля молодежи с 11 по 17 сентября. Свердловская область вошла в число лидеров по востребованности льготных ипотечных программ. Жители Среднего Урала, начиная с 2018 года, оформили больше 162 тысяч льготных ипотечных кредитов на общую сумму более 640 миллиардов рублей, сообщили в департаменте информполитики. Также Свердловская область вошла в число субъектов России с наиболее высоким спросом на льготную ипотеку. Обеспечение доступности жилья стало одним из направлений демографической доктрины региона, которую Свердловское правительство представило в конце августа. В Петербурге подали первый серьезный иск о возврате денег за 4 билета, купленные на концерт рэпера Канье Уэста. Сумма требований, предъявленных к организаторам, 380 тысяч рублей, включая неустойки и моральный вред. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Иск является крупнейшим в стране из заявленных к организаторам мероприятия. Напомню, что до сих пор официальных заявлений об отмене концертов исполнителя нет. 23 сентября – день осеннего равноденствия. Он знаменует начало астрономической осени в северном полушарии и весны в южном, пишет газета.ру. По словам ученых, равноденствие – это не сам день, а конкретный момент времени, который приходится на разные календарные даты. Так, в Северной и Южной Америке этот момент наступит еще 22 сентября, а в Европе, Азии и Австралии уже 23-го. В этот день продолжительность дня и ночи практически одинакова. Официальный доллар на сегодня 84.07 и евро 96.59.
1: Реклама.
3: Думаешь, купить крутую квартиру – это сложно? А вот и нет. ЖК «Радиостанция» на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
4: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
3: Чик! И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
4: ЖК «Радиостанция». Звоните. 343-1963.
5: Заслужив ООС «Радиостанция». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 12.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. За бортом солнечная и плюс 19. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность. Без осадка. Ветер северо-запада от 1 до 6 метров в секунду. Ну а в течение дня хорошо. 20-22 выше нуля.
1: Реклама.
6: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

0: Почти на Jam FM.
1: Здравствуйте. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Министр возглавляет российскую делегацию, которая примет участие в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Центральным событием визита станет выступление Сергея Лаврова на общеполитической дискуссии. Об этом пишет Газета.ру. Это мероприятие должно состояться в субботу, 26 сентября. На Генеральной Ассамблее также у главы МИД России запланировано более 30 встреч. Сегодня должны состояться переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Сотрудники госавтоинспекции работают на месте аварии на дублере Сибирского тракта. В районе пешеходного моста и разворота в направлении Екатеринбурга произошло тяжелое ДТП. Автомобилисты в комментариях на интерактивных картах пишут, что разбитые автомобили не могут убрать с проезжей части уже около 2 часов. Пробка выстроилась от моста 40-летия Комсомола. Водителям рекомендуют объезжать собравшийся затор через ЖБИ и развязку Калины. Избирательная комиссия Свердловской области сегодня назовет количество депутатских мандатов по итогам выборов в законодательное собрание региона. Будет рассмотрен вопрос о результатах выборов по единому избирательному округу, сказано в сообщении комиссии. В соответствии с законодательством расчет производится в 5 этапов между региональными отделениями партий, преодолевших 5-процентный барьер. В Свердловской области это партии «Единая Россия», КПРФ, «Новые люди», «Люди», ЛДПР и «Справедливая Россия». Мошенники начали пугать россиян несуществующими долгами по налогам. Направив сообщение с помощью мессенджеров, злоумышленники добиваются от жертвы обратного звонка. Также могут быть присланы фальшивые ссылки, которые ведут на поддельные сайты организаций. Представители компьютерной безопасности традиционно рекомендуют прерывать звонки с незнакомых номеров и не переходить по подозрительным ссылкам. Врачи рассказали о пользе и вреде белого шоколада. Например, сладость приносит меньше проблем пациентам с проблемами с желудком из-за отсутствия тертого какао в составе такого шоколада. В это же время в белом шоколаде есть жир, который задерживает пищу в желудке. И при проблемах с пищеварением такой шоколад будет не такой уж приятной пищей по сравнению с обычным шоколадом, в котором содержится какао. Официальный доллар на сегодня 84.07, евро 96.59.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 13.02 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервистор». Кафе «Китайская кухня Шангри-Ла». За бортом солнечное плюс 21. На завтра, четверг, 24 сентября, синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений, слабые, ночью до плюс 12, завтра днем 14-17, выше нуля.
0: Реклама.
3: Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Румяной утки два крыла.

0: Шангрила, ла-ла-ла, ла-ла.
1: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла, о Шангрила.
2: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
3: Мои Шангрила, Чкалова 250, телефон 286-56-80.
4: Приятного аппетита!

0: И ты тоже можешь подарить, типа, лату. Привет и поздравления. Поделиться хорошим настроением. Наше общение на Jam FM. За весь параду я на месте, в твоем распоряжении. Все четко буду зачитывать. Все, что придешь. Ну, конечно, в рамках разумного. Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Группа Jam FM ВКонтакте. Welcome, пожалуйста, в твоем распоряжении. И, конечно, наш сайт radio.jamfm.ru. Выбирай, как тебе удобней. Выходи на связь. Зовут меня Диджей Дэн. Жду твои приветствия и поздравления. Скоро Минелли, затем Люси Ботина. Ну, а прямо сейчас Джонни на Jam FM.
1: Мы любим музыку. Мы любим Екатеринбург.
2: Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Алекко Групп Парк», квартал «Радиостанция».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Аэропорт Сочи обслужит сегодня более 170 рейсов после снятия ограничений на полеты. По данным представителей авиаузла, на вылет задержаны 47 бортов. Сочи отправляет и принимает рейсы по фактическому расписанию. Кроме внутрироссийских, сбои в расписании произошли и на зарубежных рейсах. Среди направлений Батуми, Тбилиси, Стамбул и Анталья. Задержки составляют минимум час. Самое продолжительное ожидание на вылет – до 35,5 часов. На прилет максимальное опоздание более суток, пишет агентство ТАСС. Мэр Екатеринбурга может перейти на работу в Заксобрание Свердловской области, пишет портал 66.ru. Региональная избирательная комиссия подвела сегодня итоги выборов в парламент области. Партия «Единая Россия» получила в ЗАГСО 11 мест по спискам и 25 по округам. Мэр Екатеринбурга возглавлял Кировскую территориальную группу. Официальной информации о том, останется ли Алексей Орлов на посту главы Екатеринбурга или перейдет в Заксобрание, у СМИ и их источников нет. Прошедшее лето стало в Свердловской области самым дождливым за последние 66 лет. Средний показатель осадков, выпавших на территории Среднего Урала, 475 миллиметров. Это примерно две летние нормы, пишет «Новый день» со ссылкой на главного синоптика Уральского гидрометцентра Галину Шипаренко. Помимо аномального количества осадков, этим летом на Среднем Урале зафиксировали настоящее торнадо. Разрушительный ветер обрушился на Кушву 22 июня. Напомнили синоптики. Глава МИД России в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН встретится с Антонио Гутерришем. Как заявила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова, встреча с генсеком ООН состоится через день. В ходе этой беседы Сергей Лавров представит доклад, касающийся провокации в Буче. В Нью-Йорке стартовала так называемая «высокая неделя» 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, участие в которой принимают руководители и представители государств со всего мира. В Общественной палате напомнили, какие фамилии нельзя брать при регистрации брака. Закон позволяет супругам в России самостоятельно выбрать фамилию после женитьбы или замужества. Это может быть общая фамилия одного из супругов, можно остаться при своих фамилиях. Кроме этого, есть возможность составить одну фамилию из двух. Соединение фамилий не допускается, если добрачная фамилия хотя бы одного из супругов является двойной. Общая фамилия может состоять не более чем из двух фамилий или соединенных дефисом, пишет ТАСС. Официальный доллар на сегодня 84.07 и евро 96.59.
1: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать. Главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
3: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 14.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Ника Моторс». Субару, центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. За бортом солнечное в центре города плюс 21. На завтра четверг, 24 сентября, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер неустойчивый, слабый, ночью до плюс 12, завтра днем 14-17, выше нуля.
1: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: Кому-то помогать, кому-то нет, все сугубо индивидуально, но в любом случае танцевать без музыки никак. Нет, конечно, возможно, но с ней намного приятнее. Танец как средство от грусти, Freemasons и Софи Элис Бэкстер на Jam FM, ну а в идеале, чтобы было, конечно, побольше поводов для улыбок. Одна и один повод точно есть, это завершение рабочего, вечер, отдых. И все приправлено классной погодкой. Планов тебе приятных. Ну, а в моих хорошая музыка. Зовут Диджей Дэн, скоро Вирус, затем Бахти Турген. Ну, а первым в списке Митя Фомин на Jam FM.
1: Реклама.
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселимся с наслаждением.
4: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
5: Это Глобус. У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
6: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
7: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с Мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
10: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
11: Телефон рекламной службы Jam FM
12: 235-0905.
11: 235-0905.
13: Jam FM. Где пробки?
0: 15.18 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Система комфорта» — компания СК «Урал». По сообщениям в сервисе Яндекс.Карты. Артинская стоит от дома номер 4, Дармавирская, Сибирский тракт от переулка Активиста до Восточки Ленина, от Восточной до Карла Липнихта, постоим на Шевской, от Тепличной до Космонавтов.
1: Реклама.
14: Дорогой, я купила тебе новые тапочки.
15: А старые где?
14: Дети смыли их в унитаз.
16: Папа, ты же сам сказал, что наш септик не ломается и не пахнет. Вот мы и плавиляли.
17: Уже 8-я пара за неделю.
15: Хорошо, что мы септик Урал себе поставили. Вот только детям зря сказал, что он засоров не боится.
18: Автономная канализация Урал. Канализация, которая не ломается.
16: А давай еще попробуем бабушкин парик в унитазе смыть.
19: Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102.5. Jam FM.
14: Выключаю все, не хочу.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
1: Привет, Эвелина Блёданс наотрез отказалась раскрывать личность своего мужчины. Звезда признается, что обрела настоящее женское счастье. В беседе с журналистами артистка раскрыла детали романа с таинственным незнакомцем и объяснила, почему тщательно скрывает его от публики. Так Эвелина подчеркнула, что прошлый негативный опыт заставил ее полностью пересмотреть свое отношение к публичности. Теперь она категорически отказывается делиться подробностями о личности партнера или роде его деятельности. Эвелина прокомментировала: «После трех браков и моих глупых ошибок демонстрировать личную жизнь на показ, я впервые осознала, что нужно свое счастье держать в тишине, в тайне. Новый избранник для меня наставник, он мой учитель, он учит меня жить, он очень заботится обо мне и очень любит, но говорить о том, кто и чем занимается, я не буду». Как пишет Супер, Эвелина состоит в отношениях уже почти 10 лет. Ведущая признавалась, что иногда борется с желанием рассказать окружающим, какой у нее прекрасный партнер. Правильно, счастье любит тишину. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 15:31 в Екатеринбурге, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр». Процельс в центре города, солнечная, плюс 21. На завтра, четверг, 24 сентября, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер неустойчивый, слабым, ночью до плюс 12, завтра днем 14-17 тепла.
0: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Будь моей. Группа «Камрад» на Jam FM, а ведь у кого-то именно такие же планы на этот вечер. Пусть обязательно все получится, в любом случае, хорошего времяпрепровождения, и в том числе здесь, на Jam FM. Зовут меня DJ Dan, скоро группа «Рефлекс», затем Сергей Лазарев, ну а прямо сейчас Филатов и Карас на Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Алекко Групп Парк Квартал Радиостанция».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. Собственник торгового центра, сгоревшего в Стерлитамаке, задержан. Как сообщили в управлении Следственного комитета по Башкортостану, в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по двум статьям, в том числе по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, собственник не обеспечил надлежащее соблюдение норм и требований пожарной безопасности, эксплуатируя здание. Владельцу торгового центра планируют предъявить обвинение, после чего будет решен вопрос об аресте. Пожар в торговом центре Стерлитамака произошел вчера, погибли 4 человека и 5 пострадали. Синоптики рассказали, какой будет осень в Свердловской области. Бабье лето задержится в регионе до конца сентября. Первая декада октября будет прохладной, но при этом сухой, пишет портал Е1 со ссылкой на главного синоптика Галину Шипаренко. Второй месяц осени порадует температурами, которые будут выше средних показателей. А первый снег выпадет на Урале не раньше середины октября. В норму уральская погода, скорее всего, придет только в декабре. Власти Екатеринбурга решают, где расположится генконсульство Индии. По словам генконсула страны Дебабрата Чаттопадьяха, постоянное помещение должно соответствовать определенным требованиям. Окончательный адрес выбирают из двух, и согласование офиса находится на финальном этапе. Об этом пишет КП Екатеринбург. Генконсул Индии начал работать в Екатеринбурге с января этого года, и пока дипмиссия расположилась в одном из екатеринбургских отелей. Миноборнауки разработала новые правила приема в вузы на 2027-2028 учебный год. Согласно проекту документа, физика, история и математика станут обязательными на ряде направлений высшего образования. Многопрофильный конкурс отменят. При этом абитуриенты смогут получить до 25 дополнительных баллов за высокий результат ЕГЭ по предмету, который не нужен для основного конкурса, а также за другие достижения. Поступление на программа магистратуры будет ограничена 5 направлениями, пишет Интерфакс. Почти половина россиян потратила часть летнего отпуска на ремонт. Выделить на домашние работы несколько дней смог каждый 4-й участник опроса. Каждый 10-й занимался ремонтом в течение всего своего отпуска, и 8% решили, кроме отпуска для домашних забот, задействовать еще и отгулы. Чаще всего выходные были потрачены на сборку мебели, кухонных гарнитуров. Каждый 3-й чинил сантехнику, и каждый 4-й приводил в порядок участок или веранду. Официальный доллар на сегодня 84.07, евро 96.59.
1: Реклама.
3: Думаешь, купить крутую квартиру – это сложно? А вот и нет. ЖК-радиостанция на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
4: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
3: Чик. И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
4: ЖК-радиостанция. Звоните. 343-1963. Застройщик ООО «СЗ Радиостанция». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Начало 5-го в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Ника Моторс». «Субару» в центре Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17 в центре города. Плюс 21 и солнечно. На завтра, четверг, 24 сентября, синоптики пообещали перемену облачность. Возможен дождь, ветер. Слабые перемены к направлений. Ночью до плюс 12. Завтра днем 14-17 выше нуля.
1: Реклама.
5: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

Абсент в капле Иракль на Jam FM. Пусть у тебя в этот вечер тоже все созвучно. В елочку проходит, ну, чтобы на лице красовалась улыбочка. Так намного легче, проще. Да и еще в помощь вечер с классной погодкой. Ну и, конечно, хорошая музыка. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Ева Польна, затем Гамоль, Сори, Love Speak. Ну а первым в списке Дима Билан на Jam FM.

0: в том числе и ямки после угрей, избавиться от контрактуры.
1: Скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю.

0: родителей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Анастасия Решетова высказалась о воспитании сына. Модель ответила на вопросы подписчиков о своем сыне. Она считает, что у 6-летнего Ратмира прекрасное детство, даже при его занятости. Анастасия прокомментировала. Да, у него не так много свободного времени в будние дни, но в то же время он всегда был отлично развит для своих лет. Он легко проявляет эмоции, достаточно открыт к этому миру. Да, детство миллениалов было другим. Я помню его и веселым, полным приключений, но болезненным и тяжелым в то же время. Надо понимать, что наши дети никогда не будут такими же, как мы. Время идет, и мир изменился. Форма мышления и идеалы тоже. Как пишет Супер, Решетова добавила, что сравнивать поколения бесполезно, как и ждать от современных детей того, что когда-то ждали от миллениалов. Полностью с этим согласна. А Ратмир растет замечательным и умным мальчишкой. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 16:32 на наших студийных в центре Екатеринбурга. Солнечный плюс 21. На завтра, четверг, 24 сентября, синоптики пообещали переменная облачность, возможен дождь, ветер неустойчивый, слабый, ночью до +12, завтра днем 14-17, выше нуля.

0: принципе, у нас то самое время, когда это может произойти с большей вероятностью. Но все-таки завершаются рабочие часики, вечер, отдых, встречи с родными, близкими, вторыми половинками. Полина Гагарина на Jam FM. Планов тебе приятнейших, настроения отличнейшего. И не забывай, уже совсем скоро на Jam FM я про свои, про наши планы. В 17.00 стартует вечернее шоу «Jam без правил». А меня зовут Диджей Дэн, я, как и до этого, снабжаю тебя хорошей музыкой. Скоро Basic Element, затем Люси Ботина, ну а первая в списке — Мари Краймбрери.
1: Реклама.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
3: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
5: И снова музыка прямо сейчас.
7: 102.5.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Touch you right now.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый день. Верховный суд России разработал реформу суда присяжных на основе социального партнерства. Документ предполагает общую коллегию председательствующего судьи с заседателями и сокращение максимального числа присяжных. Реформирование направлено на повышение мотивации граждан при исполнении обязанностей присяжного. Оно предусматривает усиление ответственности за вмешательство в деятельность присяжных, а также сокращение оснований для отмены оправдательных вердиктов, вынесенных ими, пишет РБК. Минтруда сократит количество трудовых мигрантов в Свердловской области. Снизить допустимую долю планируется еще в 9 регионах, в том числе в Татарстане, Чувашии, Краснодарском крае, Новосибирской и Тульской областях, пишет РБК. В Свердловской области предлагается запретить трудовым мигрантам работать, в частности, в следующих сферах: производство ядерных установок и их составных частей, в том числе для транспортных средств, производство оружия и боеприпасов, деятельность легкового такси. В строительстве предлагается ограничить долю мигрантов в размере 65%, в сфере пассажироперевозок до 20%. Сейчас документ проходит общественное обсуждение. Если его примут, ограничения будут действовать в 2027 году. Запрет на разлив бензина в канистры на АЗС Екатеринбурга сотрудники заправочных станций объясняют наличием документа, который подписан замгубернатора Сергеем Швинтом. Об этом пишет Е1, ссылаясь на представителей комитета общественного контроля, которые провели рейд по АЗС. Ранее горожане стали массово жаловаться на запрет канистр на заправках, хотя такой бензин необходим, например, садоводам для косилок или бензопил. Срок окончания запрета на канистры в бумаге не прописан. Юристы, изучившие документ, отметили, что сети АЗС могли отказать властям в их просьбе, так как это не обязательное требование, а лишь рекомендация, и это прописано в документе. Сухая и довольно теплая погода продлится до конца сентября на Среднем Урале. Даже в первой декаде октября значительных осадков не ожидается. Октябрь также ожидается теплее нормы, по средним температурным значениям примерно на 1 градус. Об этом рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шипаренко. Осадков в октябре ожидается около нормы. Первый снег выпадет не раньше середины октября, рассказала синоптик на пресс-конференции в агентстве ТАСС. В 2025 году первый снег в Екатеринбурге выпал 28 сентября, напоминает Е1. Компания Disney объявила о перезапуске мультфильма «Черный плащ». Об этом пишет агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-релиз платформы. Известно, что герою мультфильма предстоит объединиться с бунтующей девочкой-подростком, которая знает все о его прошлом, чтобы сразиться со старыми врагами и воссоединиться с союзниками. «Черного плаща» озвучит Марк Хэмилл. Напомню, что оригинальные эпизоды мультсериала выходили с 1991 по 1995 годы. Официальный курс доллара 84.07, евро 96.59.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «Сервис-стор» кафе «Китайская кухня Шангрила». На завтра, четверг, 24 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер неустойчивый, слабый, ночью до плюс 12, завтра днем 14-17, выше нуля.
0: Реклама.
3: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
3: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
0: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
5: Мои «Шангрила». Чкалова, 250. Телефон 286-56-80.
6: Приятного аппетита.
7: Джем без правил.
8: Для слушателей старше 12 лет.
7: Вечернее шоу на Jam.fm.
0: Джем без правил.
9: Спонсор вечернего шоу «Джем без правил» ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
0: Реклама.
10: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Давайте начинайте вечернее шоу «Джем без правил».
3: Голые факты.
4: Вот, а почему? Мне нравится, все звучит так, как оно действительно на самом деле
3: есть. То есть мы рассказываем какой-нибудь интересный факт, он может быть связан вообще с чем угодно. Вот я, например, что сегодня нашла? Сначала тебе задам такой вопрос. Как ты думаешь, какой самый грязный предмет у тебя в доме?
4: У меня в доме?
3: Да.
4: Ну, давай это буду я. Ну, диван. Давай диван. Давай диван. Все там собираются, пусть это будет диван.
3: А вот все нам говорят о том, что пульт...
4: Все кто?
3: Ну, ученые, видимо, специалисты, исследователи,
4: да,
3: которые
4: ваши умники.
3: В умных университетах сидят, они говорят, что пульт от телевизора самый грязный, оказывается. И в доме, и в больницах, и в отелях. В общем, в доме пульт часто берут в руки, понятное дело, он может лежать на диване или падать на пол, что способствует скоплению пыли, жира, всяких микробов. Поэтому при этом его чистят редко. Ну, правда, ну, когда чистил свой пультик?
4: Я, мне кажется, никогда в жизни даже его не чистил.
3: Вот, поэтому он самый грязный в твоем доме.
4: Но там логика какая? Ты же приходишь домой, заходишь, например, в ванную, моешь руки, выходишь. И как будто бы он чистый. Поняла смысл?
3: А, вот такая логика.
4: Ну, как бы, да, ты же его чистой рукой как будто бы берешь.
3: А когда ты что-то ешь во время просмотра фильма?
4: А когда я ем, я глухонем.
3: Понятно. Хорошо. В общем, в больницах такая же история. Вот в отелях ситуация особенно тревожная, потому что исследования показывают, что, ну, как бы, там это лидер по качеству бактерий в гостиничных номерах. Его берут в руки разные люди, на него могут попадать частицы грязи, слюней, при уборке горничной вообще их не моют, и поэтому не проводят полную дезинфекцию. Поэтому знаете, что пультик самая грязная вещь в доме.
4: Да, все, не смотрим телевизор, получается. Вот такой намек от Яны легкий был. А
3: нет,
4: я сейчас...
3: нужно в пакетике, вот в этом, в котором он продается, его хранить в пакетике.
4: Вот, а вы, родители, еще за это хейтили, что они вот зачем так делают. А я хочу рассказать факт, который для меня оказался невероятным. Знаете ли вы, что в Италии есть настоящий сырный банк? Вот как звучит? Так на самом деле есть. Представляете, это такая программа регионального итальянского банка, который базируется в городе Реджо-Эмилия. С 1953 года банк принимает, представляете, от фермеров головки сыра пармиджано-реджано в качестве залога для получения кредита. То есть... Ты приходишь туда, как это работает? Вот, ну, займы, ну, кредит, обычный кредит.
3: Я хочу денег, да?
4: Да, да.
3: При этом я там изготавливаю сыр. Я могу прийти, принести этот сырочек, а они мне обратно денежки.
4: Банк дает производителям сыра кредит под очень низкий процент, представляете? А, нет, ну да, сырой кредит получается. Чтобы те могли покрыть текущие какие-то расходы, не дожидаясь именно продажи созревшего сыра. То есть суть в чем? Ты готовишь сыр, и его же надо ждать много лет, чтобы он созрел, был вкусный. И вот на это все время тебе банк, соответственно, выдает кредит, чтобы ты могла покрыть свои расходы, когда дозревает сыр.
3: Ого.
4: Здесь идет безопасное хранение. Молодые 12-месячные головки сыра отправляются на хранение в банковское хранилище. Там идеальная температура, влажность. Там они созревают до 36 месяцев.
3: Все нужные условия.
4: Да, и, соответственно, потом продаются. Каждый сыр маркируется, каждый сыр застрахован. Суть в чем? Ты отдаешь сюда, тут в банк свой сыр, если вдруг за это время ты не заработала денег и не можешь выплатить кредит. Ну, бывает, да, такое? Этот сыр просто продают. То есть ты как будто бы, ну, в любом случае в плюсе.
3: Ну, будет стоить на ого-го, потому
4: это
3: что
4: уже
3: там
4: же вопрос.
3: Как
4: ты же отдать
3: вина.
4: Не мог.
3: Чем дольше он это, тем созревает, тем он дороже.
4: Ну, отдай деньги. Ну, то есть тут как бы все расклад. Если ты за 36 месяцев, например, не успел собрать, накопить, продать там предыдущий свой товар, и если ты не можешь, вот, в общем, за десятилетия практики банк практически не нес убытков из-за растущей ценности пармезана с каждым годом, выдержка растет. Поэтому, ну, для меня это было удивление. Вот вам два голых факта. Нам, собственно, очень нравится эта история.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре форум красоты, выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это форум красоты с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
3: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Где пробки?
6: Спонсор выпуска ООО «Система комфорта», компания СК «Урал». Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, Сибирский тракт стоит от переулка активистов до Восточки, Турбина от учителей до космонавтов, сам проспект от Артинска до Челюскинцев. Постоим на Артинска от Нижнего переулка до Ромовирская, на Вильгельма Дугенина от академика Сахарова до улицы Краснолесья, на Обездной от Московска до Амундсена.
5: Реклама.
7: Автономная канализация без откачки и сервисного обслуживания. А что, так можно было? Да, именно так работает автономная канализация серии «Урал». Септики, не требующие обслуживания, до 5 лет. Просто позвоните, и мы установим современную систему очистки стока или реконструируем старую. Телефон в Екатеринбурге. 318-31-13. Септик «Урал». Раз и навсегда.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: Ну, а теперь давайте пробежимся по тем, которые делают нашу жизнь чуточку легче.
3: У тебя лайфхаки, да?
2: Да. И, в общем, лайфхак такой, давайте так. Не для всех подойдет. Почему? Потому что здесь как сделать педикюр с пользой. Педикюр — это, значит, пальчики-ножик. У нас нанесите лак на ногти, а подняв ноги вверх по стене. То есть, как бы, вы ложитесь на спину, закидываете ноги наверх. И, соответственно, просто их красите. Суть в чем? Понятно, что это не так удобно, как
3: это делать. Я так в детстве развлекалась.
2: Да, но это улучшает, получается, лимфоток.
3: Кровообращение твое.
2: Да, предотвращает отечные всякие разные. Но тут можно как сократить. Это как факт. То есть, это как факт. Нет, в смысле, делать или не делать, да, тут,
3: это
2: конечно, вы решаете.
3: Вопрос.
2: А вот то, что это действительно помогает, вопросов нет. Я к тому, что здесь вы можете сразу соединить несколько дел. Вот про что.
3: А у меня есть лайфхак. Если вдруг у вас повышенная тревожность и солнышко за окном не помогает, то в этом может помочь кислый мармелад. Вот специалисты уверяют, что резкий кислый вкус переключает мозг и способен на время остановить тревожные наши мысли. То есть
2: это лайфхак... который... Попробуй радугу на вкус.
3: Видимо, то самое. Угу. Понимаешь, лайфхак работает как техника отвлечения. Якобы мощный такой внешний сигнал, кислятина, который сводит скулы, снижает страх.
2: Да, здесь главное, чтобы не свело ваши скулы. В данном случае олдскулы.
3: А я, понимаешь, я обожаю кислый мармелад, поэтому мне кажется, на мне это не сработает. Я только его ем.
2: Я, во-первых, не понимаю, что такое кислый мармелад. Я всегда конфетки
3: кислые вспоминаю. Да, разная степень есть. Бывает, продается, написано кислый мармелад, а он вообще не кислый, какая-то обманка.
2: В общем, берите, покупайте, лежите ваш кислый мармелад. Попробуйте его на вкус, вдруг вам, собственно, поможет.

0: Реклама.
1: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
2: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
2: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
5: ТРК «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова, 4. 0+.
6: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: Телефон рекламной службы JAM-FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: JAM-FM.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на JAM-FM.
11: Привет! Нилетто считает Джигана своим хорошим другом. В одном из интервью артист признался, что дружит с коллегами по шоу-бизнесу. Так одним из близких друзей считает рэпера Джигана. Звезд объединил общий интерес к спорту. Данил Прытков прокомментировал. Если взять Джигана, мы не просто в качалку ходим. Мне вообще казалось, что в свете последних событий у Джиги сейчас в жизни мало друзей, с которыми он готов каждый день время проводить. Это Лок-Дог, сын и я где-то там мелькаю. К Джиге душевно отношусь. Спорт действительно сближает мужчин. Качалка, музыка и студия. Как пишет Супер, помимо Джигана, Нилетто назвал близкими для себя людьми Тимура Брута из «Каспийского груза», Лок-Дока, Муху Битуева и Андрея Токсис. А вот в целом в шоу-бизнесе близких людей у рэпера не так много. И дело тут не в нежелании общаться. По словам артиста, он сформировал вокруг себя свой мир, в котором ему комфортно. Пускай эта дружба продолжается, и ждем от ребят фит. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на JAM-FM.
10: Прогноз погоды на JAM-FM.
12: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра, четверг, 24 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер неустойчивый, слабый, ночью до плюс 12, завтра днем 14-17 тепла.
0: Реклама.
13: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
14: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
13: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
15: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Джем без правил.
17: Для слушателей старше 12 лет.
16: Вечернее шоу на JAM-FM.
17: Джем без правил.
18: Спонсор вечернего шоу «Джем без правил» ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
0: Реклама.
19: Занятия спортом – это здорово, но, к сожалению, случаются травмы – сухожилий, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: В общем, у нас сейчас рубрика «Нейродич». Мы задаем нейросети какой-то актуальный бытовой достаточно вопрос, и сегодня он звучит у нас так. Как не забыть, что хотел купить в магазине? Кстати, недавно ходила в магазин, мне очень нужна была приправа для курицы. Я купила все, но только нет приправы. Это классика.
3: Да, это работает. Поэтому есть методы для того, чтобы не забыть. Например, мне сильно нравится техника экстремального дефицита, это называется. То есть ты заходишь в магазин, и твоя задача представить, что ты на грани. Ну, то есть вот на грани. Тебе нужно что-то съесть. Ты находишься условно в какой-то пустоши, вот как в фильме там «Я легенда». То есть никого, кроме тебя, в этом мире не существует. Mm-hmm. И ты покупаешь только те продукты, которые помогают тебе, ну, как бы выжить в этой жизни. И потом ты вспоминаешь хотя бы хоть что-то купить.
2: Интересный способ. А у меня вот пишет нейросеть, она предлагает прикрепить список продуктов прямо себе на лоб. Если стесняетесь...
3: Ты же не увидишь его.
2: Ну, да, вот она в этом-то и дело. Она пишет, что у тебя этот стикер будет на лбу, и кто-то обязательно подойдет, заметит, тебе об этом скажет. А mm-hmm. что это? Ты такой, опа, а тут списочек, там, не знаю, хлеб, еще что-то, молоко, и ты сразу это все вспомнишь.
3: Ну, в целом, может быть. Проверьте, давайте так, мы не знаем, проверьте. Есть метод принудительного закрепления. Чтобы сигнал от необходимости покупки молока достиг своей цели, его нужно усилить. То есть суть какая? Перед тем, как выйти из дома, вы понимаете, какой продукт вам по-любому надо купить, и 47 раз, не знаю, почему такая сумма, ой, цифра, ну, может быть, какая-то магическая цифра, 47 раз подряд перед выходом вам нужно повторить это название, ну, продукта. Причем как-то, ну, знаете, жонглируя вот этим эмоциями. Ну, например, вот молоко. Произнеси 5 раз молоко в разной интонации. Мне прям жутко интересно, как это будет выглядеть.
2: Молоко 5 раз
3: да.
2: в разной интонации?
3: Да, да, да, да.
2: Молоко.
3: Угу.
2: Молоко.
3: Угу.
2: Молоко.
3: Угу.
2: Молоко.
3: Угу.
2: Надо пятую, подожди, у меня закончилась
3: фантазия.
2: Ну, там 4
3: уже хотя бы чуть-чуть друг от друга отличается, уже хорошо. Вот, то есть смысл в том, что вы просто вбиваете, короче, в себя это название, и потом оно в нужный момент всплывает.
2: Мне тоже есть похожий совет от нейросети. Она пишет, придумайте песенку, превратите список продуктов в рэп или какую-нибудь колыбельную. Например, в магазине я был, молоко я купил, йоу.
3: А куда идем мы с молоком? Большой-большой секрет. И не расскажем мы о нем. Нет. Да, не расскажу о своем вечернем таком кофе-брейке с вашим молоком. Вот легкие новости, как справиться с какими-то такими бытовыми вопросами, но все-таки касающиеся каждого человека.
4: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Пришло время поговорить о том, какие отзывы мы с вами оставляем. В данном случае честный отзыв. Значит, отзыв, который написали про вафельницу. Представляешь, вот эти...
3: Кстати, классная вещь, тоже такую хочу.
2: Вафельницу?
3: Да.
2: Да, очень классная, у меня есть.
3: Ты готовишь, заливаешь ее.
2: Да, у меня есть очень крутая штука, тут главное с рецептом не ошибиться. Но мы-то говорим про отзыв от этой вафельницы.
3: Mm-hmm.
2: Значит, написали, это вафельница мне хватило ровно на 2 раза, и она отправилась в рай небесный. Короток ее век оказался. Первый раз пекла, нареканий нет. Второй раз она начала приоткрывать крышку с одного края больше, чем с другого, поэтому вафли стали пропекаться неравномерно. Вафельница оказалась такая же ненадежная, как мой бывший.
3: Ну, а это потому вот такая... что дешевая, по-любому была.
2: Нишевая. Она, да, давайте воспользуемся модным словом «нишевая». Значит, отзыв написали про раскладушку. Раскладушка, я бы даже сказал, вот есть разные современные раскладушки сейчас. Вот здесь раскладушка та, на которой я спал еще у бабушки давным-давно. Я вот прям помню, что она была точно такая же. И, значит, пишет отзыв. Пожалела потраченных денег, потому что при втором сне на ней, спал ребенок 8 лет, сломалось одно ребро. Как заменить его? Вот вопрос. Не про ребенка.
3: Я начала переживать. Ты так прочитал, что это бедный ребенок.
2: Так написано, потому что, да, тут суть в том, что мы искренне, ну, тут отвечает разработчик, мы искренне надеемся, что все срастется. Вот тоже ответил так неоднозначно, что все срастется с точки зрения замены как бы этого всего.
3: А то как бы ребрышко.
2: Не-не-не, все нормально. Все остались при том, причем родились изначально. Теперь номинация «Оскорби мужа». Очень часто... Ну вот у меня 100%, а вторая половинка заказывает, ну то есть супруга заказывает все на маркетплейсах.
3: Вообще все, от одежды до каких-то мелочей домашних. Даже продукты есть люди заказывают на маркетплейсах.
2: Ну это которые не скоропорт, то есть если что
3: всякие
2: такое.
3: Крупы, вот такое вот.
2: Я заказывал себе, например, питание без сахара. Вот
3: ну
2: эти
3: да,
2: мюсли.
3: Да.
2: Суть не в этом. Значит, муж попросил заказать ему массажер. И, значит, отзыв. Мужу нравится отличный массажер. Вот, да? Зафиксируем
3: так,
2: это.
3: А что не так?
2: Но суть в том, что это на самом деле чесало для скота. И получается, что как бы вот супруга... Значит, заказала, чесала для скота. Ну вот, опять же...
3: Главное, мужу об этом не говори.
2: Мужчины, подумайте, почему нас вторые половинки называют котиком, да, зайчиком, медвежонком, а потом покупают вот это чесало для скота?
3: Ну, я говорю, что главное, чтобы муж об этом не догадался, не увидел, где она его купила.
2: Опять же, нравится, ладно, какая разница, чье?
3: Главное, что кайфует, главное, что муж доволен, а значит, довольна и вся семья
2: 100%
3: тоже.
2: 100% мужчины, крем для рук, не только для девочек, не переживайте.
3: Мы... И гигиеническая помада тоже.
2: И гигиеническая помада в том числе, да, не переживайте. И руки мазать тоже, собственно, мы вам
3: разрешаем.
2: И руки, и губы, да, чтобы вы были мягкие. Так, что-то мы без пяти не туда зашли.

0: Спонсор выпуска ООО «Алекко Групп Парк», квартал «Радиостанция».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. В Кремле заявили о готовности российского президента к переговорам с американским. Владимир Путин сохраняет готовность к новой встрече с Дональдом Трампом, но никакой конкретики по возможным контактам нет. Об этом сообщил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет агентство ТАСС. Накануне Дональд Трамп заявил, что не исключает встречи с Путиным по урегулированию конфликта. В Кремле ранее допускали новую встречу Путина и Трампа на полях саммита АТЭС 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне, но предмет на стороны пока не обсуждали этот вопрос, отметил Песков. Стало известно об очередном случае выхода медведя к людям в Краснотуринске. На этот раз он зашел на участок в СНТ номер 18 в городе. Инцидент случился сегодня, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города. До этого звери видели 3 дня подряд, с 19 по 22 сентября в поселке Рудничном, пишут горожане в соцсетях диспетчерской службы. 22 сентября в 8 вечера в стороне кирпичного завода медведь перебегал дорогу, сообщают горожане. На севере Свердловской области медведи стали все чаще выходить к людям. Их видели также в Ивделе, возле колонии, напоминает «Комсомольская правда». В Свердловском гидромете объяснили аномально дождливое лето на Урале. С июня по август выпало 2 летние нормы осадков. Как рассказала главный синоптик области Галина Шипаренко, дело в циркуляции воздушных масс. В первой половине лета антициклон долго стоял над центральными и западными районами Сибири, где было жарко. Затем поднялся на север Урала, охватив Таймыр и Ямал. Антициклоны блокировали движение циклонов, поскольку они антиподы. Все циклоны из Атлантики скатывались к Уралу, принося дожди. Также торнадо разрушил десятки домов в Кушве. Судя по повреждениям, скорость ветра была выше ураганной – 33 метра в секунду, отметила синоптик, пишет «Новый день». Автомобилисты начали получать письма с транспортным налогом. В конце сентября ФНС традиционно начинает свою рассылку. В этом году транспортный налог будет больше привычного. В последующие годы еще больше, пишет портал 66 и напоминает о том, что с 20-х годов налог не рос, потом начал расти. Например, в самом народном формате на машины с двигателями от 101 до 150 лошадиных сил долгое время ставка была 9 рублей 40 копеек за одну силу. За 25-й год резкий рост до 14 рублей за лошадиную силу. Именно столько мы заплатим в этом году, так как налог выставляется за предыдущий год. В 2027 году налог станет еще дороже. Ставки продолжат индексировать. В Швеции государство выкупит крупнейший клад, когда-либо найденный в стране. Жительница Швеции копала землю в поисках червей для рыбалки, а нашла 24 100 старинных серебряных монет, а также еще 144 предмета эпохи викингов и раннего средневековья. По данным шведского управления национального наследия, клад хорошо сохранился, имеет исключительную высокую историческую ценность. Женщине, обнаружившей клад, выплатят 350 тысяч евро, пишет газета.ру. Официальный доллар 84.07, евро 96.59.
1: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
3: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «Ника Моторс» «Субару» в центре Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. На завтра четверг, 24 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали. Переменная облачность, возможен дождь, ветер неустойчивый, слабый. На этой ночи до плюс 12, завтра днем 14-17, выше нуля.
1: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
5: Джем без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Jam.fm.
6: Джем без правил.
7: Спонсор вечернего шоу «Джем без правил» ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
1: Реклама.
8: А на Московской 19 лучезапястный сустав лечат артроскопией. Восстановление максимально быстрое и комфортное. И можно вернуться к активной жизни без боли. Запись на прием к ортопеду-травматологу Ивану Бароненко через сайт клиники Нудельмана.
9: Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.
10: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: 0-0.
1: Вечернее шоу на Jam FM.
2: Jam без правил.
3: Сегодня поговорю про тех, кому стоит держать язык за зубами. Вот так грубо это звучит, но... В общем, вот смотри, ты устала?
4: Угу.
3: От чего?
4: Не будем называть это вслух, но
3: почему?
4: Устала, да.
3: Ну почему устала?
4: Ну просто устала.
3: Вот когда человек устал, ему нельзя разговаривать. Почему? Mm-hmm. Потому что уставшие люди чаще говорят правду, потому что ложь требует высоких когнитивных, ну вот этих мыслительных затрат. Поэтому, чтобы придумать какую-то убедительную неправду, мозгу нужно приложить усилия. Что-то там склеить детали, сконтролировать эмоции, прочитать реакцию, там, что скажет тебе собеседник. То есть вот и при этом, при всем подавлять еще желание сказать правду. Поэтому, когда человек истощен, его ресурсы самоконтроля и энергии на исходе, и поэтому мозг, ну, просто уходит в режим энергосбережения и как бы не говорит неправду. Поэтому, если вы устали, не ходите ни с кем говорить. Можете что-нибудь лишнего сболтнуть.
4: Такая сыворотка правды своего рода.
3: Да, получается, что так. У тебя какой факт?
4: А я что-то сижу такая голодная и думаю, а надо найти какой-нибудь фактик аппетитный. А в итоге набрела на такой факт, что аж, честно, аппетит уже пропал. А вот ты знаешь, какой самый опасный деликатес в мире?
3: Нет.
4: Это блюдо называется саннакджи или саннакчи, все по-разному произносят. В общем, это живой осьминог. Распространено оно, конечно, в Южной Корее, в Азии, где-то там. А чаще всего едят только щупальца, но иногда оставляют и часть головы без внутренности. Щупальца извиваются прямо у тебя на тарелке, что выглядит весьма страшно и не очень-то аппетитно. Живого осьминога принято поливать кунжутным маслом, посыпать тоже с самим кунжутом, но на вкус и цвет товарища нет, поэтому особенно в Корее там могут есть и с привычным нам соевым соусом, с лимонным соком. В общем, что самое главное, здесь тщательно нужно пережевывать каждый кусочек, так как вот эти активные присосочки на щупальцах могут прилипнуть к стенкам твоего горла и перекрыть дыхательные пути.
3: Вот тебе, пожалуйста, приезжай домой, попробуй, потом расскажи. Хотя, с другой стороны...
4: Осьминога живого?
3: Ну, пожалуй, что, нет?
4: Ну, не знаю. Ладно, но все по-разному проводят вечерами дома.
3: Да, вот я поэтому говорю, если захотите сегодня разнообразнее вечер, вот, пожалуйста, можете попробовать осьминога. Но я лучше все-таки за шашлычки. Но тут как бы вам выбирать.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Казанова.

0: Nova, Пиф Паф, ой ой ой, Пиф Паф, Казанова, заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
3: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
2: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM. Где пробки?
6: Спонсор выпуска ООО «Система комфорта» – компания «СК Урал». Итак, как сообщается РС Яндекс.Карты, Ленина стоит от Луначарского до Московского, космонавтов от Турбины до Челюскинцев, Московская – Челюскинцев, от маршала Жукова до Ленина, тормозил на Артинской, дом номер 4, Дармовирская, на Сибирском тракте от остановки 13 километр до ИКАТ, а также от переулка Активиста, 2 Сточная и многомашинная, Щерса, от машины до 8 марта.
2: Реклама.
7: Ожидайте. Вам перезвонит первый освободившийся осенизатор. На данный момент все осенизаторы заняты.
8: Устал откачивать, устал.
2: Устал.
7: Тогда звони в СК «Урал». Автономная канализация «Урал». Без запаха и откачки. Телефон в Екатеринбурге. 304-6060. Автономная канализация «Урал». Раз и навсегда.
9: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: Пришло время для голые факты. Давайте поговорим о... Да, мне нравится вообще. Мне... Я вообще обожаю просто. Мы еще в наушниках стоим. Вообще, это такая космическая... Ладно, давайте. Тут не об этом. Тут мы, наверное, о том, что интересненького у нас происходит. Я хочу вернуть вас в мир обратно. Я, представляете, что узнал. И это факт. Это научно доказанная история. Исследователи подтверждают, что печатный текст, вот именно книжки осязаемые, вот эти, понимаете?
3: Материальные.
2: Да, текст читается в среднем на 20% быстрее и понимается лучше, чем текст с экрана. Конечно, разница зависит от физиологии глаз там, и так далее, но суть в чем? Почему бумага удобнее для чтения? Значит, здесь физическое восприятие, то есть глаза меньше устают, потому что отражается свет вообще другой, никак не влияет на ваши глаза. Дальше, глубина анализа, то есть на бумаге мозг концентрируется, у тебя не вылетают никакие приложения, никто тебе не оповещение, то есть никто ничего не звонит и делает. То есть гораздо меньше отвлекающих факторов. Вот такая история, ребята. Ребята, мы читаем книжки в 20 раз, на 20% быстрее, чем если вы почитаете ту же самую статью, но где-то на компьютере или на гаджете.
3: А как это, интересно, работает с аудиокнигами? Потому что я аудиофил, и мне как бы легче воспринимать все на слух.
2: X2?
3: Конечно. Ну, возможно.
2: Но там надо по 0,1 в каждый день повышать. Каждую неделю.
3: Да, потому что это тоже нас развивает. А я нашла такой факт. Из необычных профессий в мире, оказывается, есть профессия профессиональный... Профессия профессионального стояльщика в очереди.
2: Да, есть такое. У нас, кстати, я недавно слышал такую историю, что ребята начали на заправках такие движухи устраивать.
3: Ну вот, есть спрос.
2: Подростков закидывают.
3: Конечно. Особенно она популярна, не у нас в России, а в Великобритании. Такие сотрудники встают в очередь и буквально тратят часы своей жизни за другого человека. Представляешь, и пик работы таких ждунов, можно их так назвать, приходится на предпраздничные либо праздничные дни, а еще когда смартфон новый, например, выходит,
2: какая-то движуха.
3: Постоять в очередь...
2: Я бы тоже... Смотря цена вопроса. То есть, если я...
3: Цена вопроса, я тебе скажу, $100 вот как бы
2: что?
3: За рубежом. Ну, одна очередь, долларов.
2: Подожди, $100, час, два, там же
3: сутки. А вот это неизвестно.
2: Ну, вот я и говорю, то есть цена вопроса. Обычно они по часовке работают 100%, чтобы как бы мотивация, чем дольше ты стоишь, там, соответственно, тем больше денежек ты зарабатываешь. Если мы говорим про очередь в какой-нибудь, например, там, на прием к врачу, и
3: это
2: очередь
3: долго, да.
2: полтора, я не помню, если честно, когда сидел полтора часа, но вдруг. И вот у тебя полтора часа, ты понимаешь, что будешь сидеть, и какой-то парнишка такой, я там за 300 рублей готов. И let's go.
3: Вообще не жалко.
2: Да,
3: пускай подработает, и тебе полезно.
2: Вообще 100%. Во-первых, никто не будет там ругаться, потому что там все сидят, лишь бы посидеть. Ну, потому что, я имею в виду, физиологически, а именно, то есть он чем дольше сидит, соответственно, тем больше денежек, кап-кап-кап, понимаете?
3: Ну, я бы воспользовалась такой услугой, иногда мне очень даже хочется.
2: Да, я про что я говорю, ты время не тратишь, что, если ты можешь позволить себе купить как бы эту историю. Ну, вот все-таки какие-то там 100, 200, 300, я думаю, что...
3: $100, 8 тысяч на наши деньги примерно.
2: Ну, допустим.
3: Ну, 8 тысяч?
2: Да много, это много.
3: А вдруг тебе стоять надо 10 часов,
2: Всю зарплату, что ли, отдавать, получается, вы имеете? Ну, тоже дело такое.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Принц Гарри рассказал о британской традиции, которую переняли его дети. У принца подрастают двое детей от Меган Маркл. 7-летний Арчи и 5-летняя Лилибет. Недавно семья переехала в США. Как признался сам Гарри, у его наследников поменялись пищевые привычки. Ребята полюбили традиционную английскую кухню. Как пишет Супер, особенно дети прониклись типичным завтраком для всех британцев из традиционных пышных пористых оладий и дрожжевой пасты. Сам Гарри поделился. Это такая британская фишка, потому что это всегда было в моей жизни. А теперь дети их тоже едят, что для меня очень важно. Им очень даже это нравится. При этом они привыкли меня подкалывать за это. Ранее принц уже пытался приобщить детей к этой кухне. Он готовил дочери и сыну тосты с фасолью в томатном соусе. Но дети такое кулинарное решение тогда не оценили. Ребята взрослеют и вкус меняется. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: На завтра четверг, 24 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали. Переменно облачность, возможен дождь, ветер неустойчивый, слабый. На этой ночи до плюс 12, завтра днем 14-17 выше нуля.
4: Jam без правил.
5: Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечернее шоу на Jam.FM.
5: Jam без правил.
6: Спонсор вечернего шоу Jam без правил ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
5: Реклама.
7: Удаление шрамов. Слышали такое? Не верьте. Удалить шрам бесследно пока невозможно. Но сократить его размеры, выровнять кожу, в том числе и ямки после угрей, избавиться от контрактуры, сделать шрам практически незаметным – это доступно в Центре комплексной коррекции рубцов клиники Нудельмана. Помогаем с любым типом и размером рубца. Лечим свежие рубцы. Используем современные технологии. Запись через сайт клиники на Московской, 19. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: А теперь в игру вступает нейродич. Что это такое? Есть вопрос, ну такой обыденный, постоянный, регулярный. Мы задаем этот вопрос искусственному интеллекту, а он нам отвечает, как бы поступил он. Значит, у меня сегодня вопрос, который звучит следующим образом. Как быстро выучить иностранный язык?
3: Это актуально для меня лично, потому что английский у меня, ну...
2: Ну а зачем он тебе?
3: Он облегчает жизнь во многом.
2: Конкретно, вот давай, вот как. Вот я могу привести пример.
3: Фильмы хочу смотреть в оригинале, это тебе как аргумент? Ну, чтобы слышать голоса реальных там актеров, героев.
2: Я вот один раз тоже услышал реальный голос Леонардо Ди Каприо и такой,
3: буду
2: с Буруновым смотреть. Ну да, плюс как бы-то. Ну, допустим.
3: Может быть, я с иностранцем хочу познакомиться и выйти замуж.
2: Так ты можешь и сейчас смотреть фильмы на английском языке, просто у тебя будет перевод.
3: Ну да. Не то.
2: Не, ну ты тоже.
3: А замуж мне как выйти за иностранца, если я не знаю английского?
2: Наоборот.
3: Твоя моя не понимать,
2: конечно,
3: вот и сошлись.
2: Там потом, когда выучите, у вас уже 3 года пройдет, а все мы знаем... Ну да, пожалуйста, ты ему просто не можешь объяснить, чтобы он уже остановился. Ну ладно, давайте, в общем, искусственный интеллект. А, вариант номер 1 называется радикальный. Очень просто. Просыпаешься утром в отпуске где-нибудь в Италии, через 3 дня ты либо заговоришь по-итальянски, либо научишься очень выразительно взмахивать руками. Ну они же вот, знаешь, делают вот так вот.
3: Они очень эмоциональны.
2: Собирают пальцы в гусика, да, и начинает как бы все это, собственно...
3: Гусик.
2: Ну, как я даже не знаю объяснить, в пучочек, в общем. Вариант номер 2. Технологичный. Скачиваешь приложение для изучения языка, открываешь его 1 раз, закрываешь, а потом просто всем говоришь о том, что пользуешься приложением для изучения английского языка. Ну, по сути,
3: ну,
2: ты же
3: просто
2: пользуешься.
3: Ну, по сути, да, по сути, не наврала даже.
2: Ну, да, но у тебя есть, ты там проплатила, может быть, даже полгода какой-то абонемент, да. Ну, такой вариант, я бы сказал, даже рабочий, наверное. Вариант номер 3, бытовой называется. Жениться или выйти замуж, вот ты тоже хотела. Значит, и теща или свекровь обеспечивают такую интенсивную практику с погружением в среду, что через месяц вы будете не только свободно говорить, но и думать на их языке.
3: Ну, и ругаться.
2: Вот. Да. Тут главное бросить просто вас в котел вот этот жизненной варки, и после этого вы уже будете понимать реально, что происходит, все понимать слова. Да, ну вот я еще все-таки питаю какие-то надежды для того, чтобы выучить английский язык, и я решил, что я займусь этим вопросом. Ну и вы не откладывайте, собственно, если вам надо.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-100.ru.
2: Все время отвлекается, и трудно запомнить стихотворение. Знакомо? В Центре когнитивных технологий УГМК «Здоровье» дети развивают внимание, память, речь и готовятся к школе. Занятия на игровых нейротренажерах делают обучение проще и интереснее. Екатеринбург, Шейнкмана, 88, Олимпийская набережная, 9/1. Центр когнитивных технологий УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Yeah.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы», ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Джем ФМ.
1: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джем ФМ.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Ну а теперь хочется сказать огромное спасибо, что все эти два часа вы действительно были вместе с нами. Кстати, порекомендовал вам план на ветер, что вы можете сходить на спектакль «Любовь и голуби». Хотя он уже начинается вот буквально через несколько минут, ровно в 19, то есть в 7 часов вечера. Но вы можете, если у вас сейчас нет времени и вы находитесь не рядом с Дворцом молодежи, вы можете отправиться в кино, потому что там сумерки идут. Легенда. 100%. Всем рекомендую. Всем большое спасибо. Меня зовут Миш Киселев. И вы знаете, напоследок хочется сказать, что мне сегодня было с вами хорошо, и очень надеюсь на то, что это чувство взаимно.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый вечер. Стали известны подробности инцидента в школе Уфы, где школьник сегодня пришел на уроки с ножом. К счастью, никто не пострадал. По данным МВД Республики Башкортостан, сообщение о происшествии поступило около 10:30 утра. На место выезжала следственно-оперативная группа. Полиция выясняет все обстоятельства. В райадминистрации сообщили, что детектор на входе в здание сработал, но он срабатывает и на ключи, и другие металлические предметы. И охранник не стал проводить проверку, пишет Российская газета. Минтруда сократит количество трудовых мигрантов в Свердловской области. Снизить допустимую долю планируется еще в 9 регионах, в том числе в Татарстане, Чувашии и на Кубани, пишет РБК. В Свердловской области предлагается запретить трудовым мигрантам работать, в частности, на производстве ядерных установок и их составных частей, на производстве оружия и боеприпасов, в легковом такси. Также предлагается ограничить долю мигрантов в строительстве до 65%, в сфере пассажироперевозок до 20%. Документ проходит общественное обсуждение. Если его примут, ограничения будут действовать в следующем году. Самокатчик, который обрызгал из перцового баллончика автомобилиста-инвалида в Екатеринбурге и его жену, заплатит им 120 тысяч рублей компенсации. Так решил облсуд, пишет Ядин. В апреле прошлого года на улице Луначарского пенсионер сбавил скорость перед аркой, когда перед ним возник молодой человек на самокате, посигналил, а тот показал оскорбительный жест. Когда машина остановилась у подъезда и мужчина пытался выйти из салона, самокатчик распылил баллончик. Супруги получили химические ожоги глаз. По словам адвоката пострадавшего, в полиции студент заявил, что не увидел на машине знака «инвалид». И когда водитель взял костыль, подумал, что это дубинка. Сухая и довольно теплая погода продлится до конца сентября на Среднем Урале. Даже в первой декаде октября значительных осадков не ожидается. Октябрь также ожидается теплее нормы, по средним температурным значениям примерно на 1 градус. Об этом рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шипаренко. Осадков в октябре ожидается около нормы. Первый снег выпадет не раньше середины октября, рассказала синоптик на пресс-конференции в агентстве ТАСС. В 2025 году первый снег в Екатеринбурге выпал 28 сентября. Напоминает Е1. На стадионе «Юность» в Екатеринбурге сегодня заложили капсулу времени в честь столетия стадиона. Послание для потомков оставили легендарные спортсмены школы Олимпийского резерва «Юность», в том числе хоккеист Павел Датюк. В капсулу поместили шайбу с его автографом. Заполнять капсулу начали еще в мае. Туда, в частности, поместили и плавательные очки чемпиона мира Юрия Прилукова. Вскрыть капсулу можно будет 19 сентября 2076 года, когда «Юность» отметит 150-летие, пишет «Новый день». Официальный доллар 84.07, евро 96.59.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО «Сервис-стор» кафе китайской кухни «Шангрила». На завтра, четверг, 24 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер, неустойчивый слабый, ночью до плюс 12, завтра днем 14-17 выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама.
5: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
6: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
5: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
4: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
7: Мои «Шангрила». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
8: Приятного аппетита.

0: Реклама. Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM. Где пробки?
3: 19.16 в Екатеринбурге. Как сообщается Россия индекс карты, Гурзовская, Куйбышева, Стоята, Терафим, Дерябина, Даша, Экмана, Челюскинцев, Московская, от маршала Жукова до Куйбышева, Верхотурский проезд космонавтов от ЕКАД до ЖД эстакады, Посадска от остановки торгового центра до Гурзовска, Артинска, дома номер 4, Дармовирск.
1: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5. Джим

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Стихи Бориса Рыжего пристали в виде музыкального клипа. Уральская группа «Перемотка» вдохновилась творчеством поэта и создала трибьют-альбом и видеоклипы. Так в новом видео авторы представили стихотворение Рыжего под названием «Над домами». Ребята уверяют, они посвятили данную работу самому крепкому чувству на свете – чувству любви. Как пишет Global City, в видеоклипе действие разворачивается в 2055 году. Пожилой мужчина с помощью устройства для просмотра воспоминаний возвращается к прожитой жизни, к юности, зрелости и человеку, которого он любил. Прошлое и настоящее постепенно сливаются, и одна история возникает перед нами в разных формах. Сами музыканты поделились. Поэзия и вселенная Бориса Рыжего поразительно рифмуются с нашими песнями. Мы много взяли из его творчества, цитировали строки в своих песнях и даже назвали его строкой целый альбом «Дождь прошел в парке отдыха». Поэтому Борис Рыжий – один из важнейших поэтов для нас и для нашего лирического героя для песен. Отмечу, что клипы на песни будут выходить постепенно, раз в две недели. Но ребята умеют удивлять. Пускай у них все получится. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра, четверг, 24 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер, неустойчивый слабый, ночью до плюс 12, завтра днем 14-17 тепла. Также завтра в Риже, Краснотуринской Ревде тоже переменная, возможен дождь до плюс 17.
1: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
4: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
1: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

гарантировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Алекко Групп Парк», квартал «Радиостанция».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый вечер. Предпосылок для проведения мирных переговоров по конфликту на Украине пока нет. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом отметил, что Россия по-прежнему открыта для диалога, а Владимир Путин готов к новой встрече с Дональдом Трампом. Накануне президент США заявил, что не исключает новой встречи с президентом России по урегулированию конфликта на Украине. В Кремле ранее допускали новую встречу двух президентов на полях саммита АТС, который пройдет 18-19 ноября в Китае. Шэньчжэне. Но предметно стороны пока этот вопрос не обсуждали. Наш ЖБИ в Екатеринбурге на 2 недели пустят в объезд автобусы и троллейбусы и отменят остановки из-за прокладки инженерных сетей у дома на 40-летие комсомола 24. Движение перекроют там с 29 сентября и по 13 октября, сообщили в городском Дептрансе. У автобусов номер 61 и 80 и троллейбуса номер 25 отменят остановки ЖБИ и 40 лет ВЛКСМ в оба направления. Остановку завода управления у автобусов временно перенесут. У троллейбуса 25 отменят в оба направления. Также с 26 по 28 сентября будут ремонтировать пути на остановке Каменные палатки, закроют движение трамваев между остановками Урфу и 40-летие ВЛКСМ в оба направления, пишет Ядин. Запрет на отпуск бензина в канистрах на АЗС Екатеринбурга сотрудники заправочных станций объясняют наличием документа, подписанного замгубернатора Сергеем Швинтом, пишет Ядин, ссылаясь на представителей комитета общественного контроля, которые провели рейд по заправкам. Ранее горожане стали массово жаловаться на запрет канистр, хотя такой бензин необходим, например, садоводам для косилок и бензопил. Срок окончания запрета на канистры в бумаге не прописан. Юристы, изучившие документ, рассказали порталу Ядин, что сети АЗС могли отказать властям в их просьбе, так как это не обязательное требование, а рекомендация. Уральские туристы впервые предпочли Таиланду, Вьетнам из зарубежных направлений отдыха. По итогам лета 2026 Вьетнам впервые опередил Таиланд и вошел в десятку самых популярных зарубежных направлений у туристов Среднего Урала. За год число пользователей в роуминге во Вьетнаме выросло в 2,9 раза. Об этом сообщили в пресс-службе одного из операторов связи. Самым популярным зарубежным направлением по этим данным у свердловчан оказались Казахстан, Турция и Абхазия. Далее следует Узбекистан, Египет, Китай, Грузия, Белоруссия, Вьетнам и Армения. Топ-15 замыкают Италия и Германия, пишет «Новый день». «Черный плащ» возвращается спустя более 30 лет. Компания Disney объявила о перезапуске мультфильма, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-релиз платформы. Известно, что в новом проекте герой объединится с бунтующей девочкой-подростком по имени Даки, которая знает все о его прошлом. Они будут сражаться со старыми врагами, а также воссоединяться с союзниками. Напомним, оригинальные эпизоды мультфильма «Черный плащ» выходили с 1991 по 1995 годы. Официальный курс доллара 84.07, евро 96.59.
1: Реклама.
3: Думаешь, купить крутую квартиру это сложно? А вот и нет. ЖК «Радиостанция» на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
4: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
3: Чик. И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
4: ЖК «Радиостанция». Звоните. 343-19-63.
5: Застройщик ООО «СЗ «Радиостанция». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска ООО «Ника Моторс» Субару в центре Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. На завтра четверг, 24 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали. Переменная облачность, возможен дождь, ветер неустойчивый, слабый. На этой ночью до плюс 12, завтра днем 14-17 выше нуля.
1: Реклама.
6: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
7: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
8: Для слушателей старше 12 лет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Филипп Киркоров заявил, что хейтеры дорисовывают ему живот с помощью искусственного интеллекта. Поп-короля захейтили в сети из-за того, что он располнел. Артист тут же отреагировал на такие комментарии и заявил, что хейтеры специально дорисовывают ему лишние килограммы с помощью нейросетей. Как пишет Супер, в одном из интервью Филипп пожаловался, что злоумышленники массово создают фейковые изображения с его округлившимся силуэтом. Он прокомментировал: «Самое обидное, что они дорисовывают еще. Искусственным интеллектом они мне еще дорисовывают, наглецы. Поэтому я этот искусственный интеллект терпеть уже не могу». При этом Киркоров не скрывает, что действительно набрал вес за последнее время. Но теперь он активно приводит себя в хорошую физическую форму, чтобы удивлять всех своим внешним видом. Он дополнил: «Все сбрасывается легко. Да, чуть-чуть наел пару килограммов. Да, позволил летом себе немного. Боже упаси! Нет, это просто диета. Отказ от сладкого и немножко кардио». Ну а я верю, что у Филиппа непременно получится сбросить лишние килограммы. А вообще он всегда красавчик. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: На завтра, четверг, 24 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь, ветер неустойчивый, слабый. На этой ночи до плюс 12, завтра днем 14-17 выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Приском, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь, до плюс 17.

0: FM.
1: Хорошее настроение.
0: Под музыку Jam FM.
1: Jam FM.
0: Jam.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра четверг, 24 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер неустойчивый, слабый, ночью до плюс 12, завтра днем 14-17 тепла. Также завтра в Риже, Краснотуринский, Ревде тоже переменная, возможен дождь до плюс 17.

Ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра четверг, 24 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь, ветер неустойчивый, слабый. На этой ночью до плюс 12, завтра днем 14-17, выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
2: Jam.
0: Jam FM.
2: Jam FM.
0: Jam.
2: Jam FM.
4: Если хочешь танцевать.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Диско. СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.